0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Yeah.

0: Кис, усы.
1: В Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Конничива.
6: Салават сва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: салют. Привет.
1: Радио. 104 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», «спс» вместо «спасибо».
4: Ок, там, СПС, или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок» тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом говорили тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: ПЖЛ тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
5: А я вот наоборот, всякие да. смайлики дурные в чат рабочий присылаю.
3: Так ты он настроение понимаешь. Присылает. Понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
5: ну,
3: вот
5: то есть, типа
3: безразличное выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать
4: конечно.
3: И поделиться
4: особенно,
3: ими.
4: Это же
3: настроение
4: вот эта
3: ты
4: гифка,
3: поднимаешь.
4: Помнишь, я тебе в WhatsApp ой, присылал, который это вертолет.
6: Да, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот понимаешь, эти
6: я себя, кстати,
3: твои.
6: Поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там, спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
5: Ой,
6: отнимет.
5: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо. Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7.05 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 24 июня. За окном свежо, но за окном уже тепло.
1: Ну, так свежо или тепло?
0: Короче, я вышел, было свежо, пришел на работу, стало тепло.
1: Пока сухо, и это главное. Но обещают опять осадки. Ой, вчера как полило!
2: Полило. Ну, потом после пяти как-то и хорошо стало. Мы на улице.
0: Слушай, я возвращался где-то часа в два, по-моему, с дневного эфира домой. Уже все закончилось.
1: Уже нормально было, да.
0: Было немного где-то лужи, да, сыро, но в целом терпимо.
1: Вообще, я смотрю, кто-то зонтик припер.
2: Это не я.
1: Это не ты?
0: Это видимо, кто-то из вечерних ребят оставил.
1: Ну ладно.
0: Мэри Поппинс
1: это
0: без него улетела.
1: На всякий случай. Это вот Линка вчера жаловалась, что зонтик оставила, и все. Не забывайте сегодня зонтик прихватить с собой. Маленький хотя бы, складной какой-нибудь. Сегодня уже среда.
0: Да, о, ты так удивлен, не знаю.
1: Я что-то дни недели...
0: Первый раз узнал, что 5 дней рабочих.
1: Да вот недавно Новый год был вообще.
0: Время летит вообще.
2: Жизнь бежит.
0: Время летит вообще.
1: Ребят, начинается новый день. Вместе с ним начинается и катапульта. Мы будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Продолжите фразу. Три десятки — это...
12: Такси. Я на работу езжу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
15: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Я как-то кузов повредил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: Спонсор афиши ООО «Территория Улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
1: Стринги, блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я.
0: Доброе утро, 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Лето у нас полным ходом. Можно не только...
3: Месяц из лета уже потрачено, лета не было.
0: Все нормально, все успеем. Можно не только на летней веранде посидеть, но и внутри. Но в летний кинотеатр можно сходить, посмотреть кино под открытым небом. Вот увидела новость, что открывается бесплатный летний кинотеатр на Уктузской набережной. Там прям пишут, что проход между домами Щербакова 74 и 76. Видимо, ну, вот в той стороне там.
4: Идите
0: будет
4: на звуки кино.
0: Кто там живет, пожалуйста, знаете, вот уже сегодня покажут там фильм «Невероятная
3: жизнь». Это вот
0: жизнь,
3: где, получается, Митти, где жилые кварталы, недалеко от Уктуса.
0: И там набережная, и вот, пожалуйста,
3: да, набережная, кстати,
0: кинотеатр
3: там прикольная.
0: Да. Завтра будет мультик «Душа», потом «Круэллу», «Головоломка». Короче, там целое расписание,
3: прикольно,
0: можете посмотреть.
4: Новинки, кстати, показывают, что прикольно.
0: В июле площадку для кино, для просмотра фильма на свежем воздухе откроют в парке Маяковского тоже, да, традиционно. И там тоже, по-моему, бесплатно. Да, в прошлом году уже было. И уже, вот говорят, фильм показывают в саду Нурова. Это у реки на Декабристов. Там тоже показывают периодические фильмы. Фестиваль «Безумные дни» стартует завтра в Екатеринбурге. Тоже вот традиционно 3 дня. И несколько, 114 концертов, 9 площадок. И они так все сделаны, чтобы было удобно переходить с одной на другую. Каждый концерт идет 45 минут. Вообще приезжают 8 оркестров, 14 ансамблей, 3 хоровых коллектива. Там более 500 музыкантов приезжают к нам в Екатеринбург.
4: У нас даже сегодня гости будут и расскажут об этом фестивале.
0: Да, у нас сегодня скрипач из Китая будет. Вот. Ну, тема в этом году «На прекрасных берегах», то есть много будет произведений, посвященных великим рекам. Волга, Сена, Темза, Миссисипи.
4: Издалека, да, долго.
0: Открытие будет завтра. Сад Вайнера около филармонии нашей большой. Вот. Ну, там уже все билеты распроданы. Ну и сегодня можно сходить на привозной спектакль «Ночной гость» во Дворце молодежи. Это любовный триллер. О. Вот, значит, представляете себе уединенный домик на побережье, значит, живут муж, жена, тихое семейное счастье, и появляется гость.
4: Чей-то бывший?
0: Ну,
4: или чей-то будущий?
0: Тетя, значит, узнает в нем то ли было что-то, какой-то человек из прошлого.
4: На полшишечки,
0: муж
4: так говорит.
0: Муж что-то подозревает, а гость все отрицает.
3: О.
0: Вот такой замес. Там Екатерина Волкова заявлена, Юрий Батурин и Евгений Дятлов. Но пишут, что, типа, могут поменять.
4: А потом окажется, что он чей-то сын.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
8: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
11: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Катапульта. Бабах!

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7.25 в Екатеринбурге на Радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda «Росточная 38». Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Пока только-только просыпаются все. А вот на Эльмаше уже народ проснулся и по-шефски перед фронтовых бригад встает. В сторону Уралмаша перед турбиной тоже ажиотаж небольшой. И в сторону вокзала на первом километре космонавтов. В районе Челюскинцев в левых рядах тоже после вокзала придется немножко времени потратить. Затруднения в движении начинаются в районе объездной перед Амундсена со стороны Московской. По самой Московской тоже нагруз будет. Затруднения в движении в районе Кировградской по Бакинских комиссаров со стороны Белой башни и перед Победой тоже. Также затруднения в районе Визбульвара небольшие. Выезды с отдаленных районов пока не стоят. Все только-только начинают шевелиться. Жибайка тоже пока двигается в районе Каменных палаток, а на Калине спокойно. Будьте внимательны, соблюдайте правила и выезжайте пораньше.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Дозванивайтесь, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение по поводу того или иного автомобиля. Также хотелось бы напомнить, что звонок не должен мешать вождению. Лучше остановиться и с нами поговорить. Еще раз напомню, 237-104, уже кто-то есть на связи. Алло.
2: Алло.
1: Да?
2: Доброе утро, Александр.
1: Привет, слушаю тебя.
2: Да, тут вопросик такой по автомобилю. Попался обзорчик. Вот Subaru и Twizka. Ну и вот определяю с бюджетом и сравнивал. Еще нашел Trailblazer третьего поколения. Вот что можете сказать.
1: Trailblazer третьего поколения против Subaru XV?
2: Ну, третье поколение, имею в виду там рестайлинг. Третий, Trailblazer, да, точно.
1: Ну, слушай, ну и XV-шка это вообще другое пальто. Это, ну, там городской хэтч просто с возможностью чуть-чуть повыше кузов купить. Вот, собственно, и все. Это как я тут поржал, мы с одним из журналистов общались, тоже за Subaru, он говорит, я, говорит, вообще, короче, смелые какие были раньше дилеры, давали гарантию на Subaru вообще. Но давай так, XV-шка в первой генерации абсолютно непонятно для меня была, это что-то из разряда, я не знаю, там... наших версий этих с пластиковыми накладками у АвтоВАЗа. То есть, ну, как бы не реализовано настолько, насколько хотелось бы. Вот если мы берем машину, например, там 22-23 года, это уже интереснее. Это второй рестайлинг, ну, там цена будет. А та-та вообще. То есть, как бы, ну, она не едет на эти деньги, а от слова совсем. Если мы смотрим против этого всего Trailblazer, у Trailblazer вообще история качелей каких-то просто. Ну, вот как бы ты смотришь в динамике, да, автомобиль, и он то в одну сторону качнется, то в другую, то в пятую, то в десятую, то из него пытаются внедорожник сделать. Ну, изначально, вот для меня Chevrolet Trailblazer это был такой, знаешь, основой простого полноприводного кроссовера, большого достаточно, с американскими вот этими стандартами маневренности и так далее. Сейчас из него сделали в третьем особенно поколении нечто среднее между Peugeot и еще чем-то, у него это белая крыша еще. Как у Селтоса вообще.
2: Вот поэтому, да, я понял, что третий рестайлинг, он чуть попроще они сделали.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Вообще, как бы...
1: Самый простой, на самом деле, да. Второй рест, вот который был, вернее, там, второе поколение, самое такое было, кондовое внутри, абсолютно непонятно, как на этом нужно было ездить, потому что он и рулился плохо, и с проходимостью тоже вопросы, уж по надежности я тоже молчу. А вот в третьем поколении и после рестайлинга он очень, во всем практически, сильно напоминал корейцев. Такое ощущение, как будто они хотели то ли на одном заводе собираться с ними вместе, то ли чего, моторы по 150 лошадей, но 1.3, как на дастерах, понимаешь, тоже.
2: Ну, хорошо, если критерий такой, что, по сути, как бы городской, но с возможностью выезда за город на общие там вот, объездные трассы там, и междугородние, особенно в зимний период, все-таки... Вот если Subaru брать, это будет лучший вариант и как бы меньше по бюджету, либо все-таки...
1: Ни то, ни другое не пройдет, потому что любой, вон там, тот же Seltos, весьма похожий на Trailblazer со своей крышей, быстро объедет его. Во-первых, и просвет дорожный норм, и по опционалу норм, цена... тоже как бы не супер дешевая, но если брать в хорошей комплектации двухлитровый мотор, то в этой спайке он как-то больше доверия вызывает, чем моторы 1.3, честное слово. По поводу субаровских моторов, ну, можно много поговорить об этом, но тоже как-то не подкупает.
2: Понятно. Понял.
1: Вот, то есть, если только прям, ну, какой-то шоколадный вариант у тебя там с ценой наклевывается, тогда может быть, да.
2: Я понял.
1: Если уж Subaru смотреть, я бы, наверное, себе тогда Outback смотрел. Там хоть как-то реализована тема с совместимостью, там еще с чем-то. Либо
2: ну,
1: Forester уже.
2: Уж, да, было разрекламировано это такой автомобиль с инженерными решениями. Ну вот решил посмотреть, почитать.
1: Слушай, в наше время что-то как-то за инженерные решения уже так много просят. Хочется попроще. Дайте машину просто.
2: Понятно.
1: Спасибо тебе большое за звонок.
2: Спасибо.
1: Удачи в выборе. Следующий примем. 237-104 наш номер телефона. Если хотите что-то добавить к нашим обсуждениям, свое что-то обсудить, вопрос озвучить, либо мнение, набирайте скорее. Кто-то уже это сделал. Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Александр. Тут вот предыдущий мужчина звонил, инженерные решения искал. Я бы ему посоветовал Гольфа 7-го. В универсале, кузов универсал, там у них есть достаточно симпатичные комплектации эрлайновские, то есть машинка прям здорово смотрится, вместительная, 150 сил там турбомотор. И вот там действительно инженерные решения, потому что все-таки ваговская группа, она прям в техническом плане очень продвинута, и машина, она достаточно актуальная, динамичная, и по мультимедии там все прекрасно, и улица красивая, и мотор беспроблемный, вот этот 150 сил 1.4, ну, третий генератор Gen 3. Вот.
1: Но и ты же понимаешь, что за любые вот какие-то плюшки инженерные приходится в двух случаях расплачиваться. Первый случай — это когда что-то ломается. Второе — когда ты изначально покупаешь машину. Да, она действительно одна из неплохих машин в своем классе. Тут я спорить не буду. Просто проблема в том, что она не такая большая, как хотелось бы многим. Но в универсале, наверное, да. Но Alltrack был интереснее и с точки зрения управления на дальники, вместимости и прочих других вещей. Но, жаль, не такой надежный, как хотелось.
3: Да, согласен, Alltrack у них еще тоже там есть. Он вообще прям и повыше еще.
1: Да, согласен, но видишь, тут как бы, если уж в сторону кроссоверов смотреть, ну, тогда уже что-то выше, там, тигуаны только пойдут. Спасибо тебе за мнение, за то, что поделился. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104, быстрый вопрос, быстрый ответ. Хочется что-то спросить, добро пожаловать, либо свое мнение высказывайте. Алло. Алло. Потише приемник, да, слушаю.
4: Саш, привет. Вообще интересует А7 трехлитровая. Что можешь сказать, по какие болячки? 14-й год, пробег 170.
1: Ну вот основная болячка — это с тем, кто как, чего с этой машиной делал, почему. Я то просто недавно совсем смотрел. Второй, третий владелец еще ничего, третий, четвертый уже начинается веселье. Да, это машина хорошего уровня, это другой класс, это управление, это динамика, это еще что-то. Опять же, вот то, о чем мы говорили, инженерное решение. Но в этой категории дешево не будет. Не будет ничего дешево. Содержание, заправки, я уж молчу.
4: Понятно.
1: Ладно, бог с ним. Ремонты, вот это прямо жесть. Это надо, к этому просто надо быть готовым. Что ты за это получишь? Ты действительно получишь до сих пор еще актуальный, яркий автомобиль. Но он низкий. Низкий прямо. Вообще, мы не могли на тест-драйве в некоторые районы заехать, потому что там либо съезды очень корявые, либо заезды. Потому что мы все время цепляли то бампер, то еще что-нибудь. Такая же история у нас была с А5-ми купешками. Мы не могли съехать с улицы Щербакова на улицу Зимнюю. Это в сторону Уктуса. Прикинь, с трех попыток только.
4: Ну, мне просто основные болячки, если проверили машину, так сказать, досконально, и задиры, и дефтоскопия, и давление масла, ну, вот все есть, все в идеале. Может, какие-то есть еще такие глобальные, там, не знаю.
1: Как правило, подовки. Система охлаждения, недешевые ремонты по подвескам и что еще? Что еще? Ну, если с коробкой все в порядке, все живое, то поездит.
4: Коробку меняли, и плату меняли, и, ну, так, чтобы быть уверенным, то есть там вся диагностика.
1: Ну вот, опять же, зависит от того, насколько щепетилен был предыдущий владелец и сколько их было. Если их было
4: прямо вообще щепетильные.
1: Вот
4: прямо
1: если их было 3-4, то тогда я бы, наверное, не смотрел. Если это один человек накатал там 120-150 тысяч, то тогда можно брать, почему бы и нет.
4: Ладно, спасибо, всем хорошего дня.
1: Тебе спасибо, удачи, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
7: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
8: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
5: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
9: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На старт. Внимание.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.46 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104. Ну и для вас у нас готов вопрос с вариантами ответа. Ваша задача просто дать правильный ответ и получить приз.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Об этикете сегодня поговорим. Да, не об этикетках, а об этикете.
0: И о праздничных аутфитах мужских.
3: Да, вы можете дозвониться и выиграть сертификат на 3000 рублей. Ребята, это неплохое снижение цены и подарочек для того, чтобы себе новый костюмчик прикупить.
2: Не пугайтесь незнакомых слов, вот эти все аутфиты. Вопрос несложный, варианты еще проще.
0: Аутфиты — это выходы.
2: 237-104, линия свободна. Можно дозвониться прямо сейчас, сделать себе приятно с утра.
3: Видите, вот ваши аутфиты непонятные. Кто на связи? Доброе утро.
2: Hello.
3: Алло. Здравствуй, как зовут тебя?
4: Ренат.
3: Ренат, есть ли у тебя пиджак красивый или костюм?
4: Где-то висит.
0: А почему? Что, жена где-то спрятала или да, сам?
3: На даче. После свадьбы отвиситься должен.
4: Да-да-да, после свадьбы висит.
3: Понятно.
4: Лет только 16 уже.
3: Ой, очень много народу, у кого вот так вот на свадьбу надевано.
0: Слушай, а так у тебя все получается винтаж уже, все. 16 лет висит.
2: А мне понравилась фраза «16 лет уже как висит».
3: После свадьбы. Так, вопрос. Значит, как по этикету правильно носить парадный фрак? Что такое фрак, ты помнишь?
0: Ну,
4: да.
3: Парадный, это
4: да?
3: Такой вот с длинными сзади, как у ласточки.
0: Да,
3: вот
0: как дирижеры еще
3: Да. Как в мультиках «Том и Джерри».
0: Итак, да, значит, парадный фрак с чем по этикету правильно носить? С шейным платком, заправив в брюки или не застегивая?
3: Ну, очень легко.
4: Наверное,
3: не застегивая. И это правильный,
0: конечно,
3: ответ, действительно, застегивать нельзя.
0: А пуговицы — это прям там украшение еще. Они, да, выглядят как украшение.
3: А
0: это
3: еще там манишка должна быть.
0: Да. Мы тебя поздравляем, Ренат. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем почти весь июль, другие более оптимистичны – плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nasa.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Ивделе и в Североуральске обещают плюс 20, ну там плюс 21. Временами дождь. В Каменске вроде как без дождя и до плюс 23.
0: А в Екатеринбурге сегодня днем, по крайней мере, ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен даже дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А температура днем плюс 23. 3 плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песню.

0: года. Atlantic City. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Atlantic City субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Даже солнышко расцвело после этой песни. Сегодня среда у нас, 24 июня. Там какой-то шаманский заговор был.
1: Да, они тумбу-юмбу поели. Ладно, ребят, в эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Новочи, Королев. И уже в эту пятницу мы отправимся на выездной эфир. Нас с вами ждет уже знакомое пространство. Место уже нами прицеленное, намеченное. И вот мы поедем в дилерский центр CS Motors на Космонавтов 3. Будем работать в прямом эфире с 7 до 11 часов утра. Видеотрансляцию у нас на сайте, группе пилотов ВКонтакте будет идти. Так что присоединяйтесь, приезжайте сами, тачки присматривайте. Кто планирует забрать свой автомобиль в этот день, готовьтесь, будем выдавать ключи.
2: Можно же прямо еще и тест-драйв провести. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл.
1: Я читаю некоторые новости о том, как дети сдают ЕГЭ, и у меня шок вообще.
2: Про девочку?
1: Да, 400 баллов уже она набрала, Екатерина ее зовут, она из Москвы школьница.
0: Значит, причем не самые легкие предметы, по-моему.
1: Русский, математика, это... физика, да. Химия.
0: О, химия, физика. Физика, химия, ЕГЭ, я вообще не представляю.
2: И осталась у нее информатика.
1: Если она вот ее на соточку еще сдаст, то это будет рекорд Москвы.
2: Ну, это, конечно, такие дети, которые вот учатся много и потом поступают либо в МГУ без экзаменов, да, ага. Уже там.
1: Это, помните, мы делали разные вообще сюжеты про людей одаренных, вундеркиндов, которые там две школьных программы
0: я
1: за
0: помню,
1: один год проходили.
0: Я помню, да, новость была про девочку, которая там то ли в 8, самый, то ли в 9 лет поступила в МГУ, да, но она не смогла там учиться, но потому что сложно контактировать ребенку со студентами.
2: Это, а девочка-то это Алиса, которая на психолога пошла учиться, на психологический,
0: да, да, да,
2: которая
0: вот
2: с отцом
0: была.
2: Ходила.
1: А помните эту девчонку, у которой был самый большой IQ? Она потом в OnlyFans ушла. Вот тебе на.
2: Ой, я иногда утром люблю посмотреть эту передачу «Умники и умницы».
0: Шелковые ордена знаменитые.
2: Да, орден умника. Ой, я смотрю, ну какие умные дети.
0: Меня причем больше всего веселит этот ведущий. Вяземский же до сих пор ведет.
2: Да,
0: когда начинает кто-то из участников отвечать, и он такой, знаешь, вытягивает, а вот подробности давай. Я такой, да что, ходячая Википедия? Откуда ты все это знаешь?
2: Не, ну они же готовятся там специально.
1: Короче, когда ты получаешь вот такие новости о детях супер оценками,
2: да,
1: домой приходишь и такой как бы, ну, давай.
0: На двойке своего ребенка смотришь и такой, где, когда это способности откроются?
1: В конце концов,
0: причем,
1: может какая суперсила другая есть у человека?
0: Да, да, да, по фотографии, фотография тоже есть этой девчонки, красивая, симпатичная, знаешь, не какая-то заучка, ботаничка в очках.
1: Я просто недавно совсем тоже подростку своему 16-летнему говорю, ну что делаешь, я не могу сейчас пропылесосить, я учиться иду, все, у меня там занятия, репетиторы, там все дела, все, ровно через 15 минут захожу в комнату, человек вот это давит репетиционную подушку.
0: Она как Давинчи, у нее перерыв на сон всегда есть.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо, мужчины тоже звонят. Звоните 237-104, мы ждем.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: На старт. Внимание!

0: оплата проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
11: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани. Песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
14: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Константин, клинингом занимается. Костя, привет.
4: Ну, привет.
3: Что ты так? Что ты?
2: Мы тебя отвлекаем.
3: Скажи, пожалуйста.
4: Не клинингом, а лизингом.
3: А, лизингом. Вон оно что. Ну и как там с лизингом? Может, в клининг пойти уже?
4: Ну, я думаю, сварщиком пойти.
3: Да, кстати, а корочки есть?
4: Ну, вот планирую учиться, наверное, пойду.
5: Он-то Андрей Дашкин тоже хочет. Если что, вдвоем пойдете.
3: Да?
5: Он говорит, если
3: будете
5: что,
3: варить на пару. Как в том сериале. Значит, против тебя сегодня играет Лена. Она домохозяйка. Ее куда-то везут. Здравствуйте, Лена. Куда везут-то тебя? Что такое?
2: Моргни два раза, тебя держат в заложниках, да.
3: Ну, скажи, куда поехали-то вы так рано?
6: В ГАИ.
3: В ГАИ? Оформляться?
6: Нет, машина на учет ставить.
3: Я и говорю, оформляться. А что-то новое что-то?
6: Ну, смотря в каком плане оформляться тоже.
3: Не, ну подожди, что купили-то?
6: Outlander.
2: Это тебе машина личная или на семью?
6: Ну, как бы на семью.
3: А ты тогда зачем?
6: Погоди,
3: а ты-то там зачем? Что, на тебя ставить будут на учет?
6: Нет, просто...
3: За компашку.
2: Группа поддержки. Глазки строить.
3: Не, ну, слушай, все-таки, ну, ты да? Ну ты молодец, честно. Я последний раз, что-то вот, когда машину-то менял, говорю, погнали там, выберем. Единственный, кто поддержал, был мелкий. Все остальные сказали, у нас дела. Вот это вот ехать с тобой.
2: Да-да-да, кататься.
3: Утром там вот это ехать куда-то в ГАИ, ставить на учет. Что-то там.
2: Эх, не ценят моменты такие.
3: Ну ладно, давайте поиграем. У нас для вас, ребята, есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот призы получит. Погнали. Что появилось раньше? Первый айфон или утреннее шоу «Катапульта»?
4: Я думаю, «Катапульта».
6: Первый айфон.
3: Так, дальше.
5: Кто родился раньше? Кто старше? Марго Робби, актриса, или Никита Калагривый?
3: Марго Робби или Никита Калагривый? Ну практически одно лицо.
4: Марго Робби.
3: Вы за Марго оба. Так, и заключительное.
2: Что появилось раньше? Первая регулярная газета или первый микроскоп?
6: Микроскоп.
3: Ты за микроскоп?
4: Микроскоп.
3: И ты за микроскоп. Теперь давайте разбираться. Значит, кто из вас набрал больше правильных ответов? По поводу «Катапульты», ты прав абсолютно, Костя. Действительно, утреннее шоу наше вышло в июле 2006 года. В этом году нам 20 лет. А первые смартфоны производства яблочной компании появились в 2008 году, если что.
5: Да, да, да. Ну, Марго Робби постарше. Она 90-го года рождения. А Никита...
2: Калагривый. Ну, Калагривый тоже можно, мне кажется.
5: Короче, он на 4 года ее младше. Он в 94-м году родился.
2: Был по сравнению с ней.
3: 94-го
5: да?
3: года.
2: Да, ему совсем недавно 30 исполнилось.
5: Конечно, видно же по нему.
2: Угу. Так, и с микроскопом, по-моему, тоже оба были правы. Он появился раньше, чем первая регулярная газета. Микроскоп был изобретен в 1590-м, уже тогда бактерии разглядывали.
3: Ну, конце 16 века уже
2: да, все изучали. Да, регулярная газета не сильно младше, на 15 лет позже, в 1605-м появилась.
3: Ну что, Леночка, не расстраивайся. Зато тебе машину купили.
2: Outlander, на секундочку.
5: Вообще, аплодисменты.
3: Константин, тебя мы поздравляем. Оставайся на связи. Лен, с тебя громкий крик «Катапульта». Давай, 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
2: Доброе утро. 8:21 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». 8 утра мы обычно обсуждаем, что там на чемпионате мира по футболу. У Сережи вон все там. Прямой эфир идет, трансляция.
3: Что ты там за кого болеешь, объясни мне.
4: Я ни за кого не болею, просто наблюдаю за счетом. Там Колумбия играет с Конго. Конго это вот, которые модники леопардовые.
2: Красавцы, да. И там всегда у них этот чувак, который одет так, и он статую изображает.
4: Да, да.
2: В общем, на самом деле матч Аргентина-Австрия на чемпионате мира, этот матч стал историческим, потому что именно в нем Месси превзошел Мирослава Клозе по забитым,
4: Клозе,
2: по забитым мячам. У немца было 16 голов, у Лео теперь 18. Все фанаты Аргентины на ушах. В общем, Месси, все там все плакали. Но... Жена написала поздравительный пост в соцсетях. Какое счастье видеть, как ты снова снова творишь историю. Люблю тебя. А вот многолетний партнер Месси по сборной, Анхель Ди Мария, да, его зовут, в своих соцсетях написал короткое сообщение. Гномик, это безумие.
4: Вот это я понимаю, высокие отношения. Они же вместе в 2022 году выиграли кубок.
3: Мило-то мило, но сейчас на самом деле вот на волне хайпа Месси форсятся видосы, в которых Месси не подает рук, грубит и в том числе фанатам. Детей обходит стороной даже в его форме. И такой, ну знаешь, достаточно холодный чувак. То есть по сравнению... И все эти видосы делаются, знаешь, как бы с таким сравнением с Роналду, который везде... Он вообще, он там берет охрану, раздвигает детей к себе, зовет там еще что-то. То есть как бы... Я вот тоже как бы смотрю на это, на все. Да, Месси великий футболист, что тут спорить, он реально играет как бог.
4: Слушай, ну в защиту Месси, мы даже как-то эту историю уже раздували, рассказывали, его очень долго на родине травили у себя в Аргентине, потому что он там не мог выиграть никакой кубок, видимо, из этого осталось.
3: Слушай, да кого не травили в детстве? Вот честно, я во двор боялся выходить, потому что нас там шпана с соседнего дома шпыняла. Тоже у всех по-разному. Ты вспомни историю Марадоны. Великий футболист. Что случилось потом?
4: Да, да.
2: Вот, слушайте, значит, еще на чемпионате мира ситуация произошла. Бельгийский игрок Джереми Доку, не знаете такого? Значит, с ним ситуация развелась. Он рассказал, что, ну, они уже приехали в США и играли, значит, он заявил, что хочет уехать из команды, пока что идет чемпионат, потому что ему надо присутствовать на родах жены, вместо того, чтобы доигрывать на чемпионате мира. Ну, и как бы ситуация и понеслось. Одна, значит, известная французская тележурналистка в прямом эфире заявила, что сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где ты бесполезен. Ну, типа, что тебе делать там?
4: Вот.
2: И начались бурные обсуждения. Что важнее, игра в команде или рождение первенца? К обсуждению присоединилась даже Дарья Карпина, жена главного тренера нашего, Валерия Карпина, что в родах, она написала, что мой муж нужен мне как никогда. У них же трое детей там, да, или сколько? Даже больше, по-моему. Непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины. В итоге те, кто оказался против этой журналистки, оказалось больше, ее там отстранили. Ну и на самом деле, как получилось? Он по-быстрому слетал в Лондон, был на родах жены и возвращается к своей команде, которая, кстати, играет, ну, так что-то они там...
4: Им пока
2: вяленько.
4: Не везет, да.
2: Да, но сама команда, главное, как относится к этому команда. Они поздравили своего чувака Джереми Доку, написали, что поздравляем с рождением первенца, пресса. В общем, все так вот и обошлось. Вроде, но хотели, видимо, вообще там скандал на эту тему раздуть. Что
4: все,
2: важнее.
4: Теперь вместо последнего матча, я думаю, будет всех на кашу звать.
3: Они ему как Павлу Воле будут дарить этот статую в виде каблука?
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
8: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
14: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
15: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
16: Беспокоят отеки, тяжести сосудистых и звездочки на ногах. Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
17: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
16: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense джентльмен.ру.
19: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
20: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
19: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
20: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» и «Хонда». Расточная, 38. Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Быстренько о том, где у нас сложности. Затруднения в движении сейчас начинаются с Черепановой через всю улицу Стрелочника в сторону Северного автовокзала и до вокзала. В районе, я так понимаю, Челюскинцев не работает светофор, что ли? Затруднения в движении начинаются с первого километра, и весь участок напротив вокзала в направлении ДКЖ занят. Затруднения в движении также остаются еще в районе Карла Либкнехта с Вознесенской горы до Ленина, на Московской на юго-западе перед улицей Щерца, объездная перед Амундсена, чуть больше она и плотнее стоит со стороны Чкалова, Серафима, Дерябина, Шаумяна. В оба направления сложности, Репина в районе Радуги, этот вот переезд. Ой, не знаю, что-нибудь сделайте уже с ним, пожалуйста. В районе Комсомольской перед Малышева со стороны Калины внушительная пробка. Калина свободна, район каменных палаток, ну не сильно жжет, там только Сыромолотова. А так вот в целом только на участке Комсомольской перед Малышева проблемы. Уралмаш и Эльмаш больше не жгут. Затруднений страшных нет на Блюхера, ну кроме там подъезда к Шарташу со стороны Березы. А так в целом норм. Главное, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Поэтому звонить надо прямо сейчас. Оставайтесь на связи. Ждем вас. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Слушаю внимательно.
3: Скажи, пожалуйста, вот машину приобрел, из Японии идет, Toyota Corolla Cross 23-го года, хитрый. Что-нибудь можешь сказать?
2: Toyota Corolla Cross?
3: Cross, ага. Да.
2: Ну и что, она откуда идет-то, из Японии или из Китая? Что-то не понял.
3: Из Японии.
2: Ага. И... Что тебе смущает? Ты же ее уже купил?
3: Меня не смущает. Я взял так чисто по совету. Думаю, мало ли, может, сталкивался или как.
2: Не, ну сейчас их становится сейчас больше. Ты первого поколения или год выпуска?
3: 23-й год.
2: Угу. Ну, давай так, если мы рассматриваем этот автомобиль как панацею, как говорится, от всех бед, но тут я расстрою тебя. Если это гибрид, это еще интересно. Если это двушка, которая у них там продавалась, да, это достаточно серьезно в плане городского передвижения, но расходует достаточно много. Мне не понравилось, вот мы катались недолго, мне не понравилась задняя подвеска. Слабовато на наших кочках и трамвайных путях. Но если брать по нормальной дороге, вполне нормально. Вариатор не гудит. Если мы будем рассматривать по соотношению цены и качества, есть варианты там у той же Мазды 30-ки, они тоже очень неплохо залетают. И в управлении мне они были интереснее.
3: Я передний привод взял только из-за того, ради того, что там батарея литиевая. Потому что у меня вот Toyota Prius Alpha, я вот там полутория с обычной батареей. Только из-за этого передний привод взял.
2: Понятно. Ну, слушай, в городе, если ты катаешься, тебе какая разница?
3: Ну, а я по городу.
2: Если только по городу, и ты не выезжаешь куда-то там, я не знаю, в отдаленные районы зимой, наверное, тебе может и не пригодиться. Очень многие, кстати, в плане экономии делают выбор не в пользу полного привода, а в пользу переднего. И это нормальная практика. Ну, а то, что касается экономии, я надеюсь, ты сам прочувствуешь, машина достаточно экономичная. Мы вот недавно совсем обсуждали, что там из такого типа в плане экономии топлива брать. Я бы себе брал либо вот что-то подобное с нового поколения установками, либо вообще Prius какой-нибудь.
3: Угу. Ясно. Ну ладно, хорошо, спасибо.
2: Тебе спасибо, потом поделись, когда покатаешься. Следующий звонок примем. 237-104, это наш номер телефона. Кто на связи? Алло.
4: Алло, Саша, доброе утро.
2: Доброе.
4: Подскажи, пожалуйста, купил тут Opel Astra J, и ты вот как-то рассказывал, у них это вечная болячка с задним стуком, задней подвески.
2: Никак не устранил вообще, абсолютно.
4: Вообще никак.
2: Были разные теории, от суппортов до конструктива. Ну вот, к сожалению, в J-кузове эта болячка, она как есть, так и есть. Она и в трехдверной версии, и в пятидверной версии такая. Устранялась она только, когда была нормальная погода. И потихонечку проезжаешь препятствия. Зимой, особенно когда на дороге намерзает какая-нибудь там, как это бабушка у меня говорила, култыши. Вот это самая беда, прям вот так вот едешь.
4: Да, да, да.
2: Вторая проблема, датчик положения педали тормоза. Трижды менен был по гарантии, дважды поменял фары. Если это космарь, то там секция, которая включается при повороте, у меня плавилось, слезы текли, аж прям пластиковые внутри. И третье, что у меня там еще? Ну, что-то с системой охлаждения тоже было. Ну и продал на пробеге в 45, на пробеге в 49 нагнулась коробка. Стоимость была 3/4 автомобиля.
4: Угу. Понятно.
2: То есть, как бы не самый надежный вариант, но красивый. 1.6? Ну, турбовый?
4: 1.6, 115.
2: А, обычный самый. Ну, это да. вот я про что и хотел сказать, что самый кондовый вариант надо брать в данном случае.
4: Да, ну с ним тоже вот проблемы. Как машину помоешь, начинает ограничение мощности двигателя выпадать. Видимо, где-то окислилось что-то. А-а-а.
2: Как я узнаю? Как знакомо. Ну, что делать? Кстати, H-серия меньше вопросов вызывала, ну, так.
4: Вот, да, у меня был H с таким же двигателем. Я проблем не знал, 300 тысяч накатал. Вот реально не знал проблем. Что поменялось, непонятно.
2: Спасибо тебе большое.
4: Спасибо, хорошего дня.
2: И тебе тоже. Следующий звонок будет заключительным. У нас 237-104. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Пожалуйста, звоните, успевайте. Есть возможность высказать свое мнение, либо вопрос озвучить буквально минутку. Алло. Кто там?
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, приветствую.
5: Вот вчера звонил у вас человек, говорил по Иксиду, там, с пробегом. Угу. Вот, хотел бы высказаться, там, у нас, получается, вот у подрядчика тоже ездит на Иксиде, только не TXL, а другой там крупный такой, не помню.
2: VX.
5: Модель. Да-да-да. Вот. То есть, по факту, у него, я сам лично видел, у него пробег 320 тысяч, угу. И он проблем не знает. То есть, он спокойно ездит, и ездит, и ездит, и ездит. И, то есть, как бы вот, ну, если вот вчерашний служитель слышит, то есть, тут как бы думаю так, что если эксплуатировалась машина достаточно хорошо и аккуратно, то 120 тысяч – это вообще не приговор.
2: Понятно. Ну, ты понимаешь, тут же еще вопрос в определенной ликвидности. VX мы не обсуждаем, потому что вот там я как бы как раз чувствую вот эту тему более-менее премиальную. Там есть свои плюшки и салоны интересные и так далее. Но фактически модели типа TXL, ну какой премиум сегмент? Зачем их было выделять именно в марку Exit, мне непонятно. Ну, тоже такое странное решение. Сейчас вообще Cherry уйдет. Что с Exit будет, тоже интересно. Ну, вот 26-й год в этом плане вообще очень интересным будет. Спасибо тебе за высказывание. Благодарю за звонок. Вас, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.ru.
6: Реклама.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Лаки Моторс на Металлургов 65А.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
16: Круто!
20: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
21: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
22: Пора-пора, Емота-мото-мото.
20: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
21: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
23: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрени 304-667-404-800-092.
24: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
25: Семья считает, надо брать.
26: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
27: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
28: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
29: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
30: Катапульта.

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Доброе утро. Севастополь сегодня обесточен после атак ВСУ на энергоинфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над устранением последствий. Экстренные службы находятся в полной готовности. Жители Севастополя призвали экономить заряд телефонов, не перегружать сеть, когда подача света будет восстановлена. Также губернатор сообщил, что ночью и утром над городом сбили 11 беспилотников, пишет РБК. Напомню, накануне на совещании с правительством президент Путин поручил Кабмину наряду с Минобороны принимать дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ. Свердловская МЧС выпустила экстренное предупреждение о сильном ветре. Сегодня и в ночь на четверг, 25 июня, в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в помещениях и на улице в непогоду. Автомобилистов призывают быть внимательными в пути. Напомню, в понедельник смерч в Кушве повредил почти сотню частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. 32 частных дома в Кушве полностью разрушены. Между тем, количество пострадавших от смерчи в Кушве выросло, а теперь их 21 человек. В больнице остаются двое, у них переломы. Об этом рассказал порталу 66 глава Кушвы Михаил Слепухин. По его словам, люди разбирают завалы на участках, кто-то на гвоздь наступил. Есть мужчина, у которого болела нога, когда сделали снимок, оказалось, что у него трещина или перелом. Напомню, пострадавшим от смерчи выплатят компенсации. Губернатор Паслер пообещал, что деньги начнут перечислять уже на этой неделе. Мэр Екатеринбурга заявил о рекордном росте доходов горожан. Средняя зарплата работников местных предприятий достигла отметки 116 тысяч рублей в месяц. Почти вдвое выше, чем в 2020 году. Об этом Алексей Орлов рассказал, отчитываясь перед депутатами Гордумы об итогах своей работы в минувшем году, пишет Ядин. Мэр добавил, что ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы третий год подряд находится на историческом низком уровне. В целом по области средняя зарплата заметно ниже, чем в Екатеринбурге. В прошлом году составила немногим более 89 тысяч рублей. Напиток какао полезен для мозга. Это выяснили китайские ученые из Политехнического университета в Макао. Содержащиеся в какао растительные соединения полифенолы защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность мозга, его способность изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений. Результаты исследований китайских ученых публикует журнал Frontiers in Nutrition. Новые горизонты в области питания. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343 13 42.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас среда, 24 июня, а у нас в студии уже гости, причем гости музыкальные и гости
1: интернациональные, да. Не секрет, что грядут фестивали «Безумные дни».
2: Завтра
1: и,
2: уже открытие.
1: Да. И вот у нас в гостях, собственно, и пресс-секретарь Свердловской филармонии, и гость... Человек, который приехал из Китая, но, говорят, живет уже в Москве.
2: 3 года учится в Московской консерватории.
1: Так он и по-русски говорит. Это замечательный скрипач Цихань Ло. Здравствуй, Цихань. Будь добр, микрофон, пожалуйста, поговори с нами, если не трудно.
2: Потом сыграем, потом мы поиграем еще.
3: Всем привет.
2: Привет. Хорошо, можешь, говоришь уже по-русски.
1: Можешь не стесняться прям еще ближе говорить. Скажи, пожалуйста, вот ты в России уже не первый год.
2: Зачем ты вообще в Россию захотел? Играешь с 5 лет, и много дорог перед тобой было открыто, да. А ты выбрал Москву. Почему?
3: Потому что мне кажется, что если учить музыку вот, в России, то мне кажется лучше, чем в Китае. Потому что мне кажется, музыка это же, 50 лет назад вот, в России. Угу. Вот,
1: скажи
3: вот,
1: мне,
3: классно.
1: А ты в Москве еще учишься?
3: Да, я сейчас учу. Я закончил вот второй курс.
2: А сколько тебе лет?
3: Мне сейчас 20.
2: О,
1: 20 лет, второй
4: вся
1: курс.
4: Вся жизнь еще впереди музыкальная.
1: А где, в каком учреждении учишься?
2: Консерватория.
1: Прикольно. Что спрашивают про Россию у тебя родственники из Китая?
3: Они обычно спрашивают, вот...
2: Не мерзнешь ли?
3: Не только... Образование, конечно, сначала, потому что я учился здесь. Вот.
1: Какие сложности с учебой?
3: Да, еще вот как люди здесь, как они, какие характеры. Вот,
1: ага. Понятно. Слушай, а в Екатеринбурге ты впервые?
3: Нет, я второй раз. Я там был на конкурсе «Тэмюкс».
1: Был конкурс, и ты приезжал сюда?
3: Да.
1: Ну и как, выиграл?
3: Ну, второе место.
1: Нормально.
2: Это хорошо.
1: Тебе приглашение в Екатеринбург на «Безумные дни» поступило сразу после этого?
3: Ну, да, можно сказать.
1: Ну вот, видишь, Андрей.
2: То есть вот завтра будет открытие в саду Вайнера, и всех... Там билеты уже не купить, на самом деле. Этот фестиваль безумно популярен, «Безумные дни». Там осталось несколько концертов вот за эти 3 дня, на которые еще можно попасть. И вот...
1: Давайте у Елены Некрасовой, как у пресс-секретаря, спросим вообще, что из концертов можно посетить, если вот человек прямо сейчас приемник включил, захотел посетить «Безумные дни», куда еще можно успеть?
5: Да, на самом деле я скажу, что есть 47 концертов в продаже, но места там очень точечно расположены. Угу. То есть надо зайти просто на сайт «Безумные дни».
1: Говорите в микрофон.
5: Сразу возникает через поисковик, сразу вылетает эта ссылка. Могу порекомендовать в саду Вайнера концерт. Будет в субботу, 22 часа. Это площадка Open Air.
2: Так поздно, в 22 вечера?
5: Да. Но концерт
4: в субботу, мне кажется, идеально. Да.
5: Да, «Балканский драйв». То есть это коллектив Бубамара Brass Band.
2: Класс.
5: И как раз, да,
1: куча музыкантов, куча духовых
4: вайб
1: инструментов.
4: Как да,
2: это
4: сказали.
2: Как вайб Ленинграда.
4: Хейтерс, опять же, да. Вот, шляпы.
1: Скажите, а где-то еще в помещениях? Ну, вдруг погоды
5: да,
1: не
5: будет.
1: Да,
5: конечно, будет и в филармоническом зале, и в ТЮЗе есть концерты. Угу. В общем, нужно просто... чуть более внимательно посмотреть сайт. Там есть даже кнопка такая. Mm-hmm. Концерты со свободными местами. И найти по душе. Mm-hmm. Потому что репертуар самый разнообразный. Есть и семейные концерты все еще в продаже, музыкальные, в Театре юного зрителя. В Свердловской филармонии, в Большом и в Камерном зале. И в Зале Маклецкого, и в Доме музыки.
1: А много у нас вот таких же, как Цихань, приезжих?
5: Есть несколько солистов. Есть из Венгрии, из Кубы, из Китая. Ну вот Цихань из Китая. Вот основные страны, которые к нам приезжают на фестиваль «Безумные дни», потому что фестиваль обладает международным статусом. Вот. Еще, кстати, не сказала, что у нас в этом году впервые площадка задействована в Музее истории Екатеринбурга. И к нам туда, да, там будут проходить встречи с композиторами, и как раз туда приезжает из Москвы известный коллектив блогерский «Страдивали». И там в таком интересном формате будут проходить мероприятия.
2: А, кстати, билеты стоят 350 рублей.
1: Очень демократично.
2: Очень демократично, очень.
1: Слушайте, можно, Цихань, тебя попросить сыграть что-нибудь? Он принес с собой скрипку, у нас в онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru вы можете понаблюдать, да. Если не сложно, будь добр, что-нибудь
3: хорошо.
1: На минутку, да.
3: Я хочу вот играть для вас мелодию Чайковского.
1: Чайковского?
2: Конечно, Чайковского.
1: Конечно, вживую на скрипке-то, тем более.
3: Там что-нибудь
1: утреннее, да?
3: Да,
2: кофе, Чайковский.

0: В конце очень скромненько так было.
1: Чайковского можно слушать бесконечно.
2: Да. Жихань, вы приняты на бюджет.
1: Да. Наш, да.
0: Очень круто. Особенно очень, с переливами было прям хорошо с птичьими.
1: А как это называется, вот этот приемчик? Вот.
0: Когда птички как будто поют.
3: Мы говорили, это трио.
0: Трель. Лен, давайте напомним, где можно Цыхани увидеть?
1: Услышать,
0: увидеть.
1: Его скрипку, да.
4: Он будет выступать на открытии фестиваля и на закрытии, на гала-концерте. Но, к сожалению, туда уже мест нет. Это все будет происходить в саду Вайнера. Открытие 25 числа, закрытие 28 числа. Но можно, в принципе, наверное, подойти поближе к саду и услышать,
1: да,
4: как
1: люди там просто рядом гуляют. Я же тоже так...
4: Обычно слышно.
1: Да, все слышно. Прекрасно.
0: Слушайте, но мы тогда ждем его еще в гости. Как только будете в Екатеринбурге, заскакивайте к нам. Спасибо огромное, что нашли время утром. Заскочите за прекрасную музыку и виртуозное исполнение. Приглашаем всех на безумные дни. И сейчас еще ждем наших радиослушателей в эфир. 237-104 вы можете дозвониться. Поучаствовать в конкурсе это может знать каждый.
5: Реклама.
6: Привет, Сань, куда спешишь?
7: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
6: Что это значит?
7: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
8: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
9: На старт, внимание,

0: сети.
1: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8303-848.
3: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
4: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
6: Алло, кто это?
7: Это ты! Из будущего!
6: Круто! И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы! Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет по ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Да ждем ваших звонков-то. 237-104. Звоните прямо сейчас, отвечайте на вопросы и выигрывайте.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.18 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас стартует конкурс. Его представляет ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: Ребята, есть возможность дозвониться. У нас срываются звонки. Опять что-то со связью происходит. Хотя сейчас кого этим удивишь-то?
0: Вот именно.
3: 237-104. Хорошо, хоть не на бензине. Работаем, и то ладно. Вы можете дозвониться прямо сейчас, поучаствовать в игре. Это может знать каждый. Ответить на вопросы, призы выиграть. Алло.
2: Привет.
4: Здравствуй.
3: Да, здравствуй. Как зовут тебя?
4: Евгений.
3: Кем работаешь, Жень?
4: Тендерами занимаюсь.
3: Как попасть в твой тендерный отдел? Залететь с ноги. Что надо сделать?
4: На почту пилота скину вакансию.
3: Ты скинешь вакансию или мне скинуть? Я что-то не понял.
0: А какие у вас вакансии есть, раз уж такой разговор пошел неожиданно?
4: Самые сладкие.
3: И что, можно... Сколько дают?
4: Слушайте, ну, довольны люди.
0: Ну, не слипается.
3: По Максбету сейчас есть кто из генералитета свободная должность, чтобы кресло теплое занять?
4: С риском уголовки-то, пожалуйста.
0: Чего?
2: Саня, мне кажется, тебе ничего не светит в тендерах.
3: Я зря стараюсь.
0: Саня, а ты кино любишь? Потому что сейчас будем тебя про кино спрашивать. Как, что посмотрел в последнее время? Расскажи, вот посоветуй.
4: «Клан Сопрано» пересмотрел.
3: Это сериальчик.
0: Да, да, про мафию.
2: Причем, да, один из самых культовых.
0: Крутой. Ну, давайте будем играть тогда.
2: Итак, он разговаривает с нами, поэтому как Тони Сопрано сейчас.
3: Итак, три вопроса о кино. Ответишь правильно на все три, получишь приз. Начнем.
0: Вакансии сладкие. В общем, какой киногерой преподавал археологию в колледже?
3: Итан Хант, Индиана Джонс, Нейтан Дрейк.
4: Ну, Джонс, наверное.
3: Это правильный ответ.
0: Конечно.
3: Он был профессор археологических наук.
2: Профессор кислых щей.
0: Второй вопрос. Что держит в руках Оскар, приз Американской киноакадемии?
3: Вот что он там держит? Меч, свиток или весы?
4: Так, слушайте.
0: Вот эту статуэтку, которую всем вручают?
3: Вот эту, да. Че он держит-то? Меч, свиток какой-то или весы?
2: Помнишь, как
4: выглядит? Ну, слушайте, точно не свиток, потому что неуместно, не весы, потому что не Фемида, меч.
3: И это правильный ответ, да, действительно.
0: Молодец.
3: Просто свиток и весы, наверное, выглядели бы при такой его позе очень странно.
0: Да-да-да. Ну и последний.
3: А весы со свитком, так вообще.
0: Какой из этих фильмов не принадлежит Андрею Тарковскому? Знаешь такого режиссера?
3: Жека, ты попал.
4: Знаю, тяжело.
0: Культовый, да, легендарный.
3: Значит, какой фильм Тарковский не снимал? «Иваново детство», «Судьба человека» или «Зеркало»?
2: Ну, то есть не самые явные фильмы.
3: Да.
2: Его.
3: «Зеркало» не фильм ужасов?
2: Нет, ну, другой.
3: Нет. А...
4: Так. Еще раз. «Иваново детство», «Зеркало». А второй какой был?
3: «Судьба человека».
4: Слушайте, ну, «Судьба человека» это, по-моему, не по Тарковскому.
3: А
4: ну,
3: кто?
4: Не Тарковский.
3: А кто это?
4: Не помню.
0: Бондарчук.
3: Это Бондарчук.
0: Бондарчук.
3: Да, молодец. Да, молодец.
0: Ну, поздравляем тебя.
3: Слушай, ну ты класс вообще, смотри, да. В режиссуре поднаторел, кричи «Катапульта», не клади трубку, объясню, как призы забрать. 3-4.
4: «Катапульта».
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Лучшая на свете жена.
2: Это я.
3: Я думала, салат.
0: Доброе утро, 9 часов 27 минут в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Такая новость пришла. Хироманты могут исчезнуть в ближайшие 2-3 года, потому что спрос на услуги чтецов по ладошке упал аж на 70%.
4: Это что, ладошки
0: потому что
4: перестали
0: за...
4: читать?
0: Нет, за предсказаниями люди стали идти к ИИ. Вот, теперь достаточно сфоткать ладошку свою, отправить изображение в GPT-чат или какой-нибудь сервис, и нейронка прямо там за несколько секунд выдает анализ линий, характера, будущего. Работает 24 на 7 в любое время.
4: И сразу распознает, что у тебя нет девушки, судя по мозолям.
0: Ну, и главное, что это бесплатно. В итоге хироманты сидят без хлеба, приходится менять сферу, но они предупреждают, вы знаете, вы же вот всю свою личную информацию о своих ладошках отдаете разработчикам. Вот что же вы не думаете?
4: Личка, а мы все про вас знает.
0: Да-да-да, все про вас будет знать. А мы-то вот, если мы-то, мы же никому не скажем. Все же в тайне будет держаться.
4: Им надо переключаться на другие линии. У человека много линий на теле.
5: Какой день вообще или час люди поймут, что все это лабуда.
0: Что то лабуда, что это лабуда.
5: Все это лабуда, да. Просто за эту лабуду хоть платить не надо, что ли.
0: Ну, а в России... Вот, кстати, пожалуйста, если не будет работы гадалок, можно идти... сервисы для взрослых, хотя там тоже могут быть...
5: Там тоже по линиям гадают, только не на руке.
0: Да, в России готовится волна проверок в индустрии для взрослых. Вот как пишут некоторые паблики, силовики начали активно проверять страницы моделей OnlyFans и других подобных сервисов с контентом для взрослых. Угу. На фигурантов заводятся дела о производстве. Под удар могут попасть десятки россиянок. Вот пишут, что недавно был задержан некий продюсер, некий Людвиг Кричкер, как-то так у него фамилия. Из-за этого у правоохранителей появились доступы к базам некоторых российских блогерш вот такого содержания. И сейчас вот пойдет контент.
4: И сейчас все донатики в силовые структуры чувствуют пойдут.
0: Да-да-да, интересно там работать-то, видишь?
5: Придется молочко с бромом за вредность сотрудникам-то выдавать, пока пересмотрят все.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Реклама.
9: Пора-пора. Мода.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
12: О, приснилось, что я завтрак проспал.
13: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
17: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
18: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
19: 0+.
2: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт stuttberg.rf.
19: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
20: Айвазовский? Подлинник?
21: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
20: Шедеврально.
21: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
20: .com.rf. Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
22: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
23: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
24: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
25: Катапульта!

0: пульта.
1: Доброе утро, 9:37 в Екатеринбурге, на радиопилот. Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная, 38. Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о юго-западе начнем говорить. В районе Московской, Волгоградской, Денисово-Уральского у нас ажиотаж. Затруднения начинаются перед светофором на Щерца и в сторону юго-запада идут, потому что там дорожные работы ведутся. А чё мы так долго укладываем? Это же у меня просто вопрос. Затруднения в движении еще серьезные по объездной в направлении Амундсена, практически сразу после развязки с Московской начинаются. Затруднено движение на улице Шаумяна со стороны Серафимы Дерябина и прямо до Белореченской, особенно в центральном ряду стоять. Затруднения в направлении вокзала Почелюскинцев, сложности на Уралмаше или Маше отсутствует, однако есть затруднения со стороны Пышмы перед вот этим светофором, где люди разворачиваться вынуждены. Также затруднения в районе Сыромолотова-Высоцкого при съезде с Малышевской развязки в направлении Жибайки. Базовый подстаивает под развязками и до светофора дальше полегче. И Щербакова от Уктуса до Самолетной, Самолетная туда же. Ну, в общем, строимся, кладем по-быстренькому, двигаемся аккуратно, соблюдаем правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
9: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
10: 12+.
11: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да!
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.

0: Доброе утро, 9.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Минпросвещение России изменило нормы на выполнение контрольных работ в школах. Они будут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также Минпросвещение завершило синхронизацию школьной программы с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на этих экзаменах проверяется исключительно тот материал, который ученики действительно проходят на уроках. На Среднем Урале восстановлены более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Кушве и окрестностях починили 5 километров электросетей, в других городах 3,5 километра. В Кушве специалисты проверили 37 километров линий электропередачи, в других городах в зоне ЧС более 90 километров. По данным компании Россети Урал и Облкоммунэнерго, в городах работали более 90 специалистов, свыше 40 единиц спецтехники. Также в Кушве убрано свыше 550 поваленных деревьев, в других городах более 90, пишет «Комсомольская правда». Между тем, Роскосмос опубликовал фотографии смерча, который прошел по территории Свердловской области вечером 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. Снимки доступны в сети. Новые вагоны закупят для метро Екатеринбурга. Об этом сообщил, выступая в Гордуме с отчетом за 2025 год, мэр Алексей Орлов.
3: В ближайших планах закупка новых современных вагонов для метрополитена – это уже обновление действующего подвижного состава. В этом году мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка метро – это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса.
2: Муниципальный парк автобусов и троллейбусов уже почти полностью обновлен, отметил мэр. В этом году был заключен крупнейший в истории города контракт на закупку 53-секционных трамваев. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти 2 недель. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Лето снаружи, лето внутри.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Ивделе и в Североуральске обещают плюс 20, ну там плюс 21. Временами дождь. В Каменске вроде как без дождя и до плюс 23.
0: А в Екатеринбурге сегодня днем, по крайней мере, ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен даже дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А температура днем плюс 20. 3 плюс 25.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
13: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
12: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
14: «Осмото»!

0: 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10.05 в Екатеринбурге. Сегодня среда, 24 июня. Погода за окном непонятная.
1: Да,
0: то пасмурно, то солнечно. Ну, хотя бы нет жары, вот этой изнуряющей.
2: Да, в эфире с вами надышавшаяся катапульта. Мороз Новочи Королев, всем большой привет. Пока погода радует. Вот пока нормально все. Вообще претензий нет.
0: Пусть так и остается весь день.
1: Ну, а МЧСочка, или как это называется, да, пришла, да. Что сильные грозы там обещают.
0: Опять же, по области. Местами по области ожидается. Но, надеюсь, мерча не будет в этот раз.
2: Периодически смотрю на какую-то панику в соцсетях, которая распространяется. Во-первых, ребят, хотелось попросить.
1: По поводу
2: бензина. Много каких-то хайповых видео валится с постоянным опозданием. То есть это там двое-трое суток. Типа, ва, жесть, очередище, цены дичь, еще какая-то ерунда. Позавчера заправлялся, не дичь была, и никаких там лютых очередей не было, да. Ну, что, бывает там ажиотажное время, ограничения по заправкам. Надо понимать, что они будут при такой ситуации.
1: Слушай, да, вот выпускают тут гайды о том, как сливать опять бензин.
2: Что-то так вот, я про ужас. Это и хотел сказать, что россияне массово ищут в интернете, как сливать бензин,
1: да.
2: Чтобы уезжать с заправки, сливать его в канистры и заезжать,
1: да.
2: Снова. Во-первых, в современном виде транспорта вот этот способ, который посоветовали в Петербурге, не сработает. Просто отсосать из бака топливо не всегда является возможным. Сразу вам скажу.
0: Вчера попался буквально вот заголовок, как правильно отсосать. Я такой, чего? И там ниже бензин мелким шрифтом.
2: Так вот, короче, число запросов в интернете за последние 3 месяца выросло в 10 раз. Сейчас их более 40 тысяч таких запросов в неделю. На фоне ограничений на заправках в соцсетях эту схему очень активно обсуждают. Никто почему-то не обсуждает более экономичный транспорт.
1: Саш, ты скажи, это вранье какие-то. Все.
2: Ну, что значит вранье?
0: Это напоминает искусственный ажиотаж. Вот
2: слушай,
0: честно.
2: Давай так. Вот на этой теме дефицита топлива очень много развелось дезинформации, раз. Второе, много спекуляций, в том числе и экономических, и на заправочных станциях, и так далее. То есть там заправки франшизные могут отличаться в цене по 20 рублей за литр. Вот. И вчера кто-то из знакомых у меня тоже выложил на не государственных там заправках, ну, то есть имеется в виду не на синих, белых и не на бело-красных, выкладывали, да, там действительно бензин дороже почти на 15 рублей. Зато очередей нет. Вот. Что касается вот моего личного опыта, еще раз повторюсь, я не каждый день заправляюсь, надеюсь, вы тоже. Но я знаю людей, которые заправляются постоянно, ну, и там такси, еще какие-то службы и тому подобные вещи. Ну, вот я конкретно приехал в районе, там, 11 вечера на бело-синюю заправку. Да, были машины, но не очередища. Одна машина передо мной. Цена за литр 95-го обычного была что-то там 68-50, ну, 52. То есть это как бы не предел. Я видел в Москве и выше цены. Я и по 104 рубля видел этот бензин на другой стороне дороги. Но это просто надо быть, я не знаю, сильно озадаченным, чтобы вот по такой цене купить.
0: Я причем мониторю цены и на такси. Цены на такси ни в каком сегменте не поменялись. И даже успокоил уже глава города, что у нас с общественным транспортом не будет проблем, потому что у нас в основном он электрический, либо передвигается на газу.
2: Ну и, конечно, пока такая погода. Ребят, пешком. Велосипеды.
1: Ох, не самокаты, да?
0: И не электробайки.
2: Я уже лишь бы снизить градус, готов и к самокатам. Ну просто. Москва, кстати, актуальна. В этом году я разговаривал с ребятами, кто торгует мототранспортом. В Москве массово люди начали пересаживаться на мотороллеры. Не на мотоциклы именно, а на мотороллеры.
0: Они дешевле?
2: Ну, они дешевле, да? Они в районе там 100-120 тысяч рублей стоят новые. И он дышит воздухом практически, потому что он заправляется раз в месяц, и он расходует мало. И средство передвижения быстрое достаточно.
0: А на него не нужны права?
2: Нужны, конечно. Просто тут фишка немножко в другом. Это не мотоцикл, это мопед прям, ну, мотороллер.
0: Ну, это понятно.
2: В общем, короче.
1: Но мотоцикл все равно круче.
2: А велосипеды полезнее.
0: Я представил Линку, которая с автовокзала на этом мотороллере гонит такая, знаешь, в шлеме.
2: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра киношная. Называется она «Окончательный монтаж». 237-104. Вы можете дозвониться, угадать фильм и выиграть приз.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксеноншоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксеноншоп 96». Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
8: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10:15 в Екатеринбурге, на радиопилот киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор – муниципальное автономное учреждение культуры Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
5: На связи у нас Ян, работает на тракторе, на стройке. Здорово, Ян.
6: Да, всем привет. Привет.
4: Любишь, когда говорят 300?
7: Ой.
5: Или это шутки от Сергея за 300. Скажи мне, пожалуйста, а ты на какой стройке работаешь-то?
6: Так, Победы.
5: Парк Победы перестраиваешь?
6: Ну, не сам Парк Победы, но возле Парка Победы.
5: А, это какой-то жилой комплекс или что там?
4: Тепловые прокладываете?
6: Урумаш.
5: Ну, это мы знаем, где Парк Победы. Я имею в виду, что ты что, строишь дом или коммуникации? Чего там происходит?
6: Да, утром выкопал, вечером закопал. Коммуникация.
7: Ладно, я же испугалась.
5: Пипец, тебя в разведку надо на таком тракторе. Что делаешь? Да вот там. А что? Ну, так копаю, выкапываю, закапываю. Понятно,
4: как
5: что
4: будто
5: ты...
4: Как будто он шпионит за кем-то.
5: Это
4: Уралмаш.
5: Как вот у нас работа, знаешь, разговариваем о чем? Ну, обо всем разговариваем.
7: Да, по сути, да, вот. Так ведь и есть.
5: Вот и поговорили, Ян, собственно. Сейчас и кино будет такое же, знаешь, что же. Начало и конец, и остальное неинтересно, в принципе. В общем, мы тебе прокрутим первые и последние слова, а потом дадим 3 подсказки. Твоя задача сказать, что за фильм. Слушай внимательно. Поехали.
8: Attention. Думаю, все тут согласны, что под империей жилось лучше. К счастью, я все еще могу вас защитить. Ваши общины смогут процветать под моей протекцией. И это большая удача.
9: Окончательный монтаж.
10: Твоя очередь. Смелей.
4: Такое вот кино.
5: Подсказки нужны? Ян.
6: О, ну, можно парочку.
5: Значит, в этом фильме ты мог увидеть зеленые уши, металлические шлемы из какой-то супер брони, подводного змея и жабу боевую.
7: Ой, сколько много.
5: Обезьянки говорящие.
7: О, хватит.
6: Марвел какой-то, да?
5: Нет. Если не Марвел, то что?
4: Ну, понятно, что фантастика.
6: Ну, поехал я тогда закапывать кого.
5: Тогда давай.
4: Кого ты поехал закапывать?
5: Копай, хорошо. Спасибо тебе за звонок. Хорошего дня. Следующий примем. 237-104. Кто на связи?
11: Здравствуйте, Юрий.
5: Ну и что за кино, Юр?
11: Это «Мандалорец» и «Гуру». Ну, это маленький зелененький.
7: Грогу.
5: Да. Молодец, да, абсолютно правильно.
7: У нас он в студии, он.
5: Да, есть у нас скульптура.
4: «Бэйби Йода» его называют.
5: Короче...
4: Вот. Тебе не зашел фильм, мы поняли.
5: Да, я, честно говоря, ну, то есть я, мне первый, второй сезон еще нормально заходили сериалы этого, но снимать, тем более с Педро Паскалем, лучше бы не снимали с него шлем вообще. В общем, ну, вот, то есть, как бы кино, при том с какими-то очень странными эффектами. Ну, что, яишкой не могли доработать?
4: Я так понимаю, они хотели вот именно 70-е, вот эти, знаешь, когда ламповая еще была фантастика.
5: Фуфлятина ламповая, вот понимаешь, просто Грогу выглядит неживым. Он, знаешь, видно, что это игрушка.
4: Да, это аниматроник, они не стали делать компьютерного, решили вот так использовать, ну, такой себе.
5: Фигня.
11: На троечку.
5: Если кто-то прям сильно большой фанат и так чисто хочется 2 часа времени убить, ну, пожалуйста. Мы тебя поздравляем с победой. Кричи катапульта. Спасибо. Оставайся на связи, расскажу, как призы забрать. Давай, 3-4.
11: Катапульта.
12: На радиопилот.
13: Информация на правах рекламы.
14: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
15: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 10:24 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, сейчас лето, не выходим на улицу без солнцезащитных очков, а то, значит, Прада, сейчас же проходят недели моды, они показали свою коллекцию в Милане, но не про коллекцию буду говорить, а про очки. Все заметили, что они придумали новые, как новое старое, соединить двое разных очков, вот совершенно разные, один, допустим, одна оправа из одного, а другая из другого, то есть...
5: Как разные носки. Типа.
4: Да, да, да. Например, одна белая, там, другие черные, тут желтые, тут еще и разных-разных форм. И, типа, конечно, может, это не очень удобно, но вау-эффект, типа, еще
5: сколько
4: и от Прада
5: стоит удовольствие,
4: обеспечен. Пока еще неизвестно, сколько стоит, но выглядит действительно странно. Где-то спортивные очки, тут более такие элегантные.
5: Это когда ты не определился, ты спортсмен или ты, не знаю, мускулин какой-то матчо.
4: Да, вот обсуждают такие, как будут носить люди или нет. Но что с людьми делает лето и крепкий алкоголь? Это, конечно, жесть. Тут Дибров отличился на рейв-пати. А вчера оперный певец в Москве Герман Юковский спрыгнул с моста на болотной набережной в Москве, хотел переплыть реку. Его выловили, довезли на катере прямо к причалу парка Горького. Спасатели привезли, вел себя агрессивно, стал кричать, всех, на всех обматерил. В общем,
5: а кто он, напомни?
4: А он солист. Оперный певец, солист Московского государственного академического камерного музыкального театра, преподаватель Гнесинки, номинант на премию «Золотая маска», был пьян и спрыгнул с моста, хотел переплыть, с Крымского моста, хотел переплыть реку, но
6: а
4: не
6: рассчитал. А что так расстроило метро?
4: А не, может быть, наоборот, от радости.
5: А он, может быть, русалку там увидел и бросился за ней в погоню. Да. Белая горячка, она же такая.
4: Вот так, ну все, его отвезли в больничку, такого, ну, где-то к Деброву туда же, с переломами, со всеми делами.
6: Он пел в этот момент.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
18: Мы стекло у шкафа разбили.
15: Ну, Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Это что, цены? Да вы шутите!
21: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
20: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
21: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
20: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
21: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
22: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
22: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто находится в пути. 10.36 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, где в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас пробки у нас тут ближе к центру. Потихонечку перебираются затруднения в районе площади со стороны Московской по Ленина, также на Карла Либкнехта. Если ехать от Первомайской в направлении улицы Ленина и на Восточной в районе Малышева, в районе Ленина более-менее норм. Малышева еще начала подстаивать с самого утра в районе Комсомольской, а также через развязку в направлении Жибайки. С затруднениями весь участок улицы Московская все еще, что туда, что сюда. К сожалению, идут там дорожные работы, и Московская подстаивает от развязки в направлении Щерса. Амундсена объездная, тут тоже пробки со стороны Московской чуть полегче стали. Со стороны Чкалова было, как все, так и осталось. Серафима Дерябина Шаумяна аналогично, там целый день будет продолжаться такая чехарда. Уралмаш, Эльмаш, спокойно. Езжайте, главное, аккуратно, друзья, и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
7: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
6: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10.50 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. Риск распространения мелиоидоза в России с учетом одного завозного случая фактически отсутствует. Об этом рассказали РБК вирусологи. Ранее, напомню, заболевание выявили у вернувшейся из Таиланда туристки. Она побывала на ферме со слонами. Случаев передачи бактерий от человека к человеку не было. Заразиться мелиоидозом можно только от больных животных, загрязненной почвой, воды. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич. Мелиоидоз – особо опасная тропическая инфекция, вызывается бактерии, обитающие в почве эндемичных стран. Это Юго-Восточная Азия, страны Африки и Океании. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит три трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планирует перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут номер 16 с сообщением «Волгоградская УРФУ» поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. На трамвайный маршрут номер 19 сообщение машиностроителей «Волгоградская» ведут дополнительно еще один вагон, пишет Е1. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. Сухим и солнечным Росгидромет обещает теперь только четверг. Особенно сырым ожидается предстоящее воскресенье. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся и на следующей неделе. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре у разных погодных сайтов различаются. Одни обещают примерно плюс 20-22 почти весь июль, другие более оптимистичные – плюс 25-27. Градусов днем. Открытое письмо в поддержку Коляда театра написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон». Оно адресовано Свердловскому губернатору Паслеру и министру культуры региона Илье Маркову. Артисты «Сатирикона» просят их помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек. В письме говорится, что пьесы Коляды и его театральное наследие – это национальное достояние, а выгодоприобретатель – наследие драматурга – вся страна, цитирует письмо газета «Коммерсант». Григорий Лепс передал редкую икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщает газета «Ру». В пресс-службе народного артиста рассказали, что икона святого Сергия Радонежского середины XIX века – это точная копия древнего образа 1585 года, написанного по указу царя Федора Иоанновича на гробовой доске святого. «Ко мне пришло убеждение, что это редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий высылал молитвы Богу», – заявил певец на церемонии передачи. Сам Лепс купил икону в 2014 году, когда отмечалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
3: Информация на правах рекламы.

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: А лето у нас ждет из крайности в крайность. Климат и тут резко континентальный.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Ивделе и в Североуральске обещают плюс 20, ну там плюс 21, временами дождь. В Каменске вроде как без дождя и до плюс 23.
3: А в Екатеринбурге сегодня днем, по крайней мере, ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен даже дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А температура днем плюс 23, плюс 25.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: квартал, твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер *2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. *2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
5: Вот хотелось бы сказать, ребята, вот чтобы лета такого не было.
6: Какого такого? Прекрасное лето.
5: Да нет.
6: Ну
5: хочется,
6: нет-то?
5: Чтобы оно было жаркое, шортики хочется, вот это все. А не вот эти прогнозы в 10.
6: Ой, жара, духота, опять будешь ныть, что вот надо кондиционер включать, потом все
5: и
6: заболели.
5: Ничего.
6: И ничего. Мы сегодня про Месси говорили, а у него сегодня день рождения.
5: Ну и удачи ему.
6: Вот что-то Сашка на него разозлился.
5: Есть что-то из народных календарей? Что за день сегодня?
6: Во-первых, сегодня международные праздники. Это международный день фей.
5: Фей.
4: Я знаю только фейхуа.
6: Нафиячить можно. И международный день женщин-дипломатов.
4: Девочки,
6: включаем дипломатию. И с дипломатами.
5: Я вот думаю, в какой момент дипломатия с женщинами заканчивается?
6: В какой момент?
4: Когда они в одинаковом приходят на переговоры.
6: Так, ну ты хочешь народный календарь?
5: Конечно.
6: Ну, Варнава-земляничник. Сегодня говорили, что бесы в этот день делят между собой уделы. Вот так.
5: Кто-то, я думаю, что-то сегодня мне неспокойно.
6: Да потому что луна в Скорпионе.
4: Бесы из него выходят, и луна в Скорпионе.
5: Да и пес с ней, с этой луной. Всем желаем здоровья. 3-4.
7: Удачного дня!

0: Петербурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
4: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
3: SkillPro66.ru.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» и «Хонда» на Росточной 38. Телефон 372-77-77. Водители, прислушайтесь, информация для вас. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, на данный час дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки по Малышевой, Высоцкого от Мира до Сыромолотова, по Щербакова от Объездной до Павлодарской, по переулку Рижский от Московской до 8 марта. Еще движение затруднено по Объездной от Громова до Амундсена, по Проезжей от Искровцев до Норильской, по Норильской от Железнодорожного переезда до Проезжей. Мерцают Комсомольская от Педагогической до Малышева, автомагистральная от Проходного до Бебеля, пульсирует Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов и Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио «Пилот».

0: Самарская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
1: 12+.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В результате атаки ВСУ временно обесточенным оказался Севастополь. Над ним сбили 11 дронов. Утром на линии не вышли троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети. Детсады Севастополя работают в особом режиме. Родители просят по возможности оставить детей дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Херсонской области отключения электроэнергии были во всех округах региона, но там электроснабжение уже восстановлено. В ближайшие дни смерчи могут снова возникнуть на востоке Свердловской области, а также в Тюменской и в ХМАО. Риск сохраняется, сообщил профессор географического факультета Пермского национального исследовательского госуниверситета Андрей Шихов, пишет РИА Новости. Напомню, 22 июня смерч в Кушве повредил 25 автомобилей, 15 опор ЛЭП, более 120 домов, из которых 32 были полностью разрушены, пишет «Комсомольская правда». По последним данным, пострадал 21 человек, двое остаются в больнице с переломами. Восстановлено более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Екатеринбурге нет и не будет дефицита топлива для общественного транспорта. Об этом заявил накануне на заседании Гордумы мэр Алексей Орлов, пишет агентство ИАН. Глава города отметил, что лично объезжает заправки для мониторинга ситуации. Также он напомнил о том, что в Екатеринбурге большой парк электротранспорта. Главное – не создавать ажиотаж, подчеркнул мэр. Заявление прозвучало на фоне перебоев с топливом на АЗС в ряде регионов страны. Официально власти заявляют о больших запасах топлива в стране, но сбоях в логистике. Очереди в сторону заправок есть в Челябинской и в Свердловской областях, но имеют локальный характер, отмечает агентство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в июле получат прибавку к пенсии. Это будет двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей более 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч. Напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Также прибавку к пенсии получат россияне, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Кроме того, повышение выплаты полагается гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельском местности. Им для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд, пишет РИА Новости. 4 матча были сыграны накануне на чемпионате мира по футболу. Идет второй тур группового этапа. Сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0, а Криштиану Роналду оформил дубль. Колумбия обыграла команду Конго со счетом 1-0. Встреча между Англией и Ганой завершилась в ничью 0-0. Хорватия обыграла Панаму 1-0. Напомню, матчи Мундиаля проходят в 3 странах – в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
1: «Асмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас очень летний афро и в то же время латино хаус трек. Сейчас на верхних строчках поп-хит-парадов. Исполнитель Хьюгель, Барбара Д.

Don Diablo, надо же было так назваться, Fits and the Tantrums, чуть раньше Offenbach на 104.10 FM. Добрый полдень всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе, пританцовываю здесь в студии, надеюсь, и вы киваете головой в такт. Прекрасно, пусть этот день будет хорошим, ритмичным и мелодичным для нас. На горизонте Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, тема Broken Strings, дальше Russian Roll, Alejandro и

0: Шабузи, кое-кто еще интересный в качестве сюрприза. Примерно в 12:20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Полетели.
1: Дневной драйв на радиопилот.
0: Спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
2: Реклама.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
13: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
17: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, это он, обещанный конкурс на 104.10 FM. Развлечемся полуденным состязанием. Да-да, хотите приз? Набирайте 237-104. 237-104. Спонсор конкурса ООО УК «Баден Групп». Термальный курорт «Велнес Панорама» в Сысерти. На кону комплект полотенец от «Велнес Панорама». Нужны полотенца или просто хотите развлечься беседой в прямом эфире? Набирайте 237-104. 237-104. Интересно, есть ли звонящий? Линия свободна, набирайте 237-104. Пока чуть подробнее расскажу вам о нашем спонсоре. Термальный курорт «Велнес Панорама» в Сысерти – это не только пространство для отдыха, но и инвестиционный актив с высокой доходностью. Станьте совладельцем курортной недвижимости, а «Велнес Панорама» обеспечит стабильный доход, так же, как обеспечивает приз для сегодняшнего конкурса. Комплект полотенец от «Велнес Панорама» сейчас достанется кому-то из вас. Здравствуйте. Нет. Линия свободна. Набирайте 237-104. 237-104. Похоже, есть звонящий. Нет, линия свободна. Набирайте. Здравствуйте. Вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Артем меня зовут.
2: Артем, очень приятно. Я Дмитрий. Артем, вам предстоит закончить в рифму стихотворение, которое я сейчас прочитаю. Готовы?
3: Да.
2: Вот стихотворение. Арсений очень любит воду, ждет только теплую погоду. Ему не нужен шумный бар, дороже волны и загар. Берет в аренду он сабборд, приехав на любой...
3: Курорт.
2: Все правильно, отлично. Ура, поздравляю вас. Артем, вы... полотенца ваши, ура. По этому поводу можете произнести речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Всем хорошего солнечного настроения и чтобы погода радовала нас.
2: Спасибо за это пожелание. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Спасибо всем, кто пытался дозвониться, но по какой-то причине не попал в эфир. Победитель получил комплект полотенец от нашего смелого спонсора «Велнес Панорама». Следующий конкурс от ООО УК «Баден Групп» в это же самое время, но теперь уже завтра. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness Panorama? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness Panorama от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness Panorama. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Реклама.
9: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
12: Забота о будущем малыше – главное для мамы.
1: Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
8: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу.
20: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
22: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
23: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но что с людьми делает лето и крепкий алкоголь? Это, конечно, жесть. Тут Дибров отличился на рейв-пати. А вчера оперный певец в Москве Герман Юковский спрыгнул с моста. На болотной набережной в Москве хотел переплыть реку. Его выловили, довезли на катере. Прямо к причалу парка Горького. Спасатели привезли, вел себя агрессивно, стал кричать, всех, на всех обматерил.
4: В общем, а кто он, напомни?
3: Он солист, оперный певец, солист Московского государственного академического камерного музыкального театра, преподаватель Гнесинки, номинант на премию «Золотая маска», был пьян и спрыгнул с моста, хотел переплыть реку, но
5: а не рассчитал. А что так расстроило мэтра?
3: Может быть, наоборот, от радости.
4: А он, может быть, русалку там увидел и бросился за ней в погоню. Да. Белая горячка, она ж такая.
3: Вот так, ну все, его отвезли в больничку в состоянии такого, ну, где-то к Деброву туда же, с переломами, со всеми делами.
5: Он пел в этот момент.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
13: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
17: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Ослабление рубля стало результатом сразу нескольких факторов, рассказала агентство Prime завкафедра мировых финансовых рынков и финтеха РУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Ключевым внешним фактором стало снижение мировых цен на нефть на фоне переговоров между США и Ираном. Внутренним фактором стало завершение налогового периода и второго квартала. Пик продажи валютной выручки экспортерами уже пройден, поэтому предложение валюты сократилось. По словам специалиста, повышение курса доллара – это не начало резкого ослабления нацвалюты, а нормализация валютного курса после периода избыточно крепкого рубля, пишет РБК. В Кушве, пострадавшей от урагана, остается без электричества 281 дом. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также 340 человек, сотрудники МЧС, коммунальщики, лесники, добровольцы, убирают строительный мусор и поваленные деревья. За сутки вывезено почти 1400 кубометров мусора. Администрация Кушвы принимает заявление на оказание финансовой помощи пострадавшим. Жителям уже на этой неделе начнут выплачивать компенсации от 15 до 150 тысяч рублей. Губернатор пообещал, что разрушенные штормом дома восстановят за счет бюджета. Людям, оставшимся без жилья, компенсируют покупку нового, пишет «Новый день». В Екатеринбурге разбираются в новом случае ДТП с участием самоката и ребенка. В академическом попал под колеса СИМ двухлетний малыш. 19-летний юноша ехал на самокате быстро по пешеходной дорожке. 23 июня около 8 вечера на улице академика Парина, рассказали в ГАИ Екатеринбурга. Ребенок с травмами доставлен в 9-ю детскую больницу. По правилам, самокатчики при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам обязаны уступать дорогу пешеходам, не создавать помех, не подвергать их риску. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти двух недель. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
4: Информация на правах рекламы.

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 25 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью +13-15, завтра днем +22-24 градуса.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Эта тема отлично подойдет в качестве саундтрека для какого-нибудь фильма о гонщиках. Вы там повнимательнее, поосторожнее на виражах. Да-да, в секретной фонотеке «Радиопилот» отличный инструментальчик от Кристина Лазич. Это имя исполнителя. Тема называется «That's Right, Supernova Remix». Наслаждайтесь, друзья. Сразу после в нашем эфире стартуют нон-стопы без рекламы. Полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО УК «Баден Групп».
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Это что, цены? Да вы шутите?
8: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Айвазовский? Подлинник?
13: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
12: Шедеврально.
13: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
14: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
16: 12+.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: рекламу.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен прайм-сервис. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
13: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
14: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
15: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио Пилот.
3: Добрый день. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате атаки ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, налет беспилотников продолжался с ночи вторника, сбиты 23 дрона. По предварительным данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены промышленный объект, несколько автомобилей, жилые дома. Критичных повреждений не зафиксировано. Губернатор заверил в том, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Напомню, ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит три трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планирует перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут 16 Волгоградской Урфу поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. Маршрут номер 19 с сообщением «Машиностроителей Волгоградская» пойдет по другой схеме по улицам Донбасская, Победы, Кузнецова и Машиностроителей до остановки площадь первой пятилетки, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыт сбор материальной помощи для пострадавших от урагана в Кушеве. В первую очередь нужны постельное белье, одеяло, подушки, продукты длительного хранения, питьевая вода и посуда. Вещи принимают в гуманитарных центрах службы милосердия по адресу улица Фучика, 3 и Кирова, 65. Кроме того, требуются добровольцы для помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. В первую очередь нужны мужчины с бензопилами для очистки территории от упавших деревьев. Телефон для связи публикует портал 66.ру. В самой Кушве гуманитарную помощь принимают в местном Доме культуры. Микролуние можно будет наблюдать ночью 29 июня. Спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» старший сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. Микролуние – это полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. По словам эксперта, видимый угловой диаметр лунного диска будет на 14% меньше, чем при суперлунии. Наблюдать за Луной лучше всего, когда она будет высоко над горизонтом. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 25 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 22-24 градуса.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
13: «Асмото»!
11: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
14: «Асмото».
15: Подробности в салоне.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
13: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: Абсолютно безмятежный летний трек в секретной фанатеке «Радио Пилот». Снова с нами британский, мне кажется, дуэт «Yeti's Passport». «Паспорт Yeti». Тема называется «Susan». На 104.10 FM. Наслаждайтесь. Хорошая песня.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Керм-Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на керамир-дефисшоп.ру.
8: Скидка действует до 30 июня 2026.

0: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
1: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
2: Пора-пора, Емота, мото-мото.
0: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
1: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
3: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Алло, кто это?
11: Это ты, из будущего.
10: Круто. И где мы сейчас?
11: Где-где? Там, где купили апартаменты.
10: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
11: Еще бы. Сам скоро оценишь.
12: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
13: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
14: Семья считает, надо брать.
15: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
16: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
17: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали, скажи адрес.
3: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Остров Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в ЦС Моторс на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в ЦС Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Сожительство без регистрации брака – это угроза национальной безопасности и демографическому здоровью россиян. Об этом заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в последние десятилетия характер семейных отношений в стране потерпел значительные изменения. Это сожительство без регистрации при значительном числе расторжений уже зарегистрированных браков, пишет РБК. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по соцполитике и Палате молодых законодателей проработать вопрос о возможной отмене госпошлины за регистрацию брака. Она составляет 350 рублей. В Кушве после торнадо началась новая катастрофа – наводнение. Местная река выходит из берегов. Об этом сообщили порталу Урару местные жители. Они говорят, что затоплено несколько дворов. А также считают, что вода стала выходить из берегов, так как во время урагана в воздух поднялось много строительного мусора, частей кровель, бревна, теплицы. Все это забило русло, пишет Урару. Информация о пострадавших не поступала. Затопление жилых домов не зафиксировано. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС области и администрации Кушвы, передает Обл.ТВ. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5,5 тысяч квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Ядин. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так в зверинце назвали должность ночного дежурного. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две смены с половины пятого вечера до полдевятого утра через четыре выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Суперкомпьютер Опта назвал имя нового фаворита чемпионата мира по футболу 2026 после матча первого тура. По его версии, рейтинг фаворитов в Мундиале возглавляет Аргентина, действующий чемпион. В топе 5, кроме нее, Франция, Испания, Англия и Португалия. В десятку сильнейших вошли Германия, Бразилия, Норвегия, Нидерланды и США. Чемпионат мира стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в трех странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 25 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 22-24 градуса.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное пригораженное поп-звучание от Алуна Джордж, Райердан Алуна, Селев Лоуренсон и Дэнни Пи. Чем называется «Бэд»?

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Marshmello and Portugal The Man. Чуть раньше певица Ёлка и Алан Уокер с компанией. Помните, все стараются, услаждают наш слух. Ух, на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский. Рад, что мы вместе. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». А минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. Кстати, о «Катапульте» 26 июня, послезавтра с 7 до 11 утра. Утреннее шоу проведет эфир в выездном формате из дилерского центра CS Motors на «Космонавтов 3». Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте позволит не просто слушать радио, но и смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, сможете попытаться принять участие в шоу или во всяком случае увидите, как это происходит. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Havail. Не пропустите завтрашнюю, послезавтрашнюю выездную «Катапульту». Спасибо за внимание, друзья. В нашем эфире далее Green Day, очень скоро. Дальше Zayn, French Montana и Max B, Doja Cat и Sasha. Кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Это что, цены? Да вы шутите?
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в ЦС Моторс на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в ЦС Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
3: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-2678.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: На старт! Внимание!

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
0: Код Екатерина. Екатеринбурга 343.
2: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
4: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
3: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
4: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
12: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
13: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18.
12: Skillpro66.ru.
14: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
18: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».
20: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
21: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
22: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но что с людьми делает лето и крепкий алкоголь? Это, конечно, жесть. Тут Дибров отличился на рейв-пати. А вчера оперный певец в Москве Герман Юковский спрыгнул с моста. На Болотной набережной в Москве хотел переплыть реку. Его выловили, довезли на катере. Прямо к причалу парка Горького. Спасатели привезли, вел себя агрессивно, стал кричать, всех на всех обматерил.
4: В общем, а кто он, напомни?
3: Он солист, оперный певец, солист Московского государственного академического камерного музыкального театра, преподаватель Гнесинки, номинант на премию «Золотая маска», был пьян и спрыгнул с моста, хотел переплыть реку, но не рассчитал.
4: А что так расстроило мэтра?
3: Может быть, наоборот, от радости.
5: А он, может быть, русалку там увидел и бросился за ней в погоню. Белая горячка, она ж такая.
3: Вот так, все, его отвезли в больничку, где-то к Деброву туда же, с переломами, со всеми делами.
4: Он пел в этот момент.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-8. 720-7065.
5: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
6: 12+.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
10: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
16: Пора-пора, мото-мото-мото.
17: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
18: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
19: Айвазовский? Подлинник?
20: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
19: Шедеврально.
20: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
21: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Не выпивать алкоголь в сомнительных заведениях на индонезийском острове Бали, призывают российских туристов дипломаты. Бали – один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. Но спиртное может быть и подделкой, заявил посол России в Индонезии Сергей Толчинов. Он напомнил о том, что безопасность во многом зависит от собственной осторожности туристов. Напомню, ранее в СМИ появилась информация о том, что трое россиян скончались после распития на Бали вина с метанолом. Минимум четверо россиян пострадали, пишет Лента.ру. Водитель внедорожника Nissan, который во вторник разбил припаркованные машины на сортировке на улице Строителей в Екатеринбурге, был нетрезвым за рулем. В салоне его машины сидела жена, а также двое их маленьких детей. Автомобиль был с зимними шинами на шипах, пишет «Новый день», ссылаясь на ГАИ. В результате ДТП пострадал 3-летний сын виновника аварии. В 9-й детской больнице мальчика осмотрели и отпустили домой. Второй годовалый ребенок не пострадал. Оба малыша были в детских креслах. Установлено, что водитель Nissan ранее был лишен прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также составлен протокол об использовании зимних покрышек летом. Новым учредителем «Коляда театра» стала замдиректора Эки Вашакидзе. Это признал Кировский райсуд Екатеринбурга. В судебном заседании представитель истицы пояснил, что доверительница занимает должность замдиректора театра и была главной помощницей руководителя. Фактически управляла и управляет «Коляда театром». После вступления решения суда в силу театр сможет вести в том числе финансовую деятельность, получить доступ к счетам, что было невозможно после смерти его худрука и учредителя Николая Коляды в марте этого года, отмечает «Новый день». Уральские медики столкнулись с редкой аномалией. У 14-летней девочки зачатки зуба мудрости оказались не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи носа. У школьницы возникло хроническое воспаление. Она страдала от ноющей боли в левой половине лица и от заложенности носа. Причину симптомов удалось обнаружить только после компьютерной томографии. Девочку госпитализировали и провели современную операцию. С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, не прибегая ни к наружным разрезам, ни к сверлению верхней челюсти. Цитирует пресс-службу Свердловского Минздрава, издание «Новый день». Чтобы продлить жизнь, необходимо включить в рацион 3 ореха, заявила врач Ирен Пенилья, пишет издание «Дея». В первую очередь важны грецкие орехи. В них содержится большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих мощным противовоспалительным действием на весь организм. Также специалист советует есть ежедневно фундук и миндаль. Фундук помогает регулировать уровень холестерина в крови. Миндаль содержит много витамина Е, который играет ключевую роль в здоровье кожи и замедлении старения. Рекомендуемая суточная норма орехов 30 граммов. Лучше есть сырые орехи, либо жареные, но без соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, 25 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песней про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
10: Асмото!
8: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
11: Асмото. Подробности в салоне.
12: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. Меня выталкивают отсюда ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Они приветствуют вас после 16.00. Желаю вам хорошего вечера среды, в хорошей компании. Да. На прощание от меня в секретной фонотеке ловите легендарную тему диска «Валанта». На этот раз в «Dennis Quinn Extended Vocal Remix». Исполнитель Ида Энберг. Всем спасибо, услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Добрый день всем, кто взял в попутчики радиопилот. В столице Урала 4 минуты 5, а в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 4.
2: Ты наверняка видел эти вертикальные и ишные сгенерированные сериалы про фрукты. То, что у них еще сюжеты, как в сериалах на России один, вот это вот измены постоянные.
0: Да, она не любит меня.
2: Вот эта история, они еще все беременеют.
0: Мне с котиками чаще попадалось, но с фруктами что-то тоже, да, видел, бред сумасшедшего.
2: Вот с фруктами оно на самом деле намного более популярно, чем с котиками, по крайней мере сейчас. И один американский лингвист, Адам Алексич, проанализировал более 100 ИИ драм о фруктах и определил, кто из них чаще всего является изменщиком, а кто обманутым супругом. Итак, готов ли ты?
0: Я не знаю, мне не кажется, что кто-то готов к этому. Ну, что там?
2: В общем, некоторые фрукты создатели сериалов относят к феминным больше, некоторые к маскулинным. Итак, женщины-фрукты — это в основном персики, вишни, клубники и апельсины. А более мужественные фрукты — это баклажаны, бананы, ананасы и арбузы.
0: Я еще-то начала говорить, я такой, не дай бог, там будут бананы. Это настолько выкупаемо.
2: И чаще всего в 65% случаев в ИИ-драмах изменяют именно женщины, то есть это апельсины, клубника, вишня. И главными изменниками являются персики. Берегитесь персиков, они обманчивые. Вот это как ты, когда приходишь в продуктовый магазин, видишь, они лежат красивые, не бери, они твердые, они вкусные.
0: Видимо, это как-то к этому подвязано больше, чем что-либо. Но какой из этого можно сделать вывод самый главный? Что вот этого Алексича надо уволить? Чем он занимается, непонятно. Но мне просто не нравится, что как будто бы какие-то эксперты вроде как всерьез озадачиваются такими вопросами. Это же неизбежно к тому ведет, что появятся в институтах факультеты нейрослопологии. И я этого не хочу.
2: Я просто еще не понимаю, а при чем здесь то, что он лингвист? Лингвист Адам Алексич. Просто чел какой-то. Делать ему было нечего. Сделал вот такую фигню.
0: Я тебе об этом и говорю, что нету специалистов, которые занимаются вот такой вот фигней. Этим занимаются типа 10-летние дети обычно. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла классические для данного отрезка времени. На Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На объездной пробка от Громова до Амундсена. Затор ждет на Комсомольской от Педагогической до Малышева. На Московской уже толчья собралась от объездной до Волгоградской и от Советских женщин до Циолковского. А также потерпеть придется на Серафимы Дерябиной от объездной до Академика Бардина.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2.

0: 26 июня с 7 до 11 утреннее шоу в ЦС Моторс на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в ЦС Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343 13 42.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 34В.
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
1: С нами будет играть Александр, он работает в сети фотосалонов, проверками по точкам занимается. Доброго дня!
3: Привет!
4: Здравствуйте.
1: А что входит в эти проверки? То есть, что именно ты оцениваешь?
4: Ну, больше курьерская доставка проверки.
3: То есть не саму работу непосредственно фотосалонов, как
4: да.
3: там что? Ага.
1: А что это обычно? Декорации какие-нибудь или техника?
4: Да, все у нас есть. Фотосекайте,
1: да, багетной мастерской. Ничего себе. Тем, кто фоткается, наверное, классно. Я просто дурной, у меня фотография, там, аватарки все, они 7-8-летней давности, и то меня не спросив, сфотографировал кто-то. Ладно, у нас для тебя, Александр, имеется словечко некое необычное и три варианта того, что оно означает. Если выбираешь правильный, то подарок твой. Слово у нас сегодня шишабангма.
3: Возможно, это такой африканский ударный музыкальный инструмент. Может быть, есть такая гора в Гималаях, а возможно, это название священной белой летучей мыши из фильма «Эйс Вентура».
1: Шишабангма.
3: Шишабангма.
1: Как ты думаешь?
4: Ну, давайте второй, наверное, вариант.
1: А это какой был второй? Про что там вариант-то?
4: Про горы или про Гималаи что-то?
3: Про гору в Гималаях.
1: И про то, и про другое.
3: Молодец, да?
1: Это окончательный ответ?
4: Ну да.
1: Хорошо, принимаем его. А как не принять, если он абсолютно правильный?
3: А как ты нас раскусил так легко? Просто играючи раз, и все, гора.
1: Да потому что это, наверное, самый наименее придурочный вариант из всего, что мы предложили. Ладно, Александр.
4: Более логичный самый.
1: Ну да, да, да. Видно, что тут никакого прикола, никакие два дурачка не пытались вкрутить, когда придумывали. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром сейчас подробнее обсудим, что, когда, как заберешь в качестве приза. Но перед этим, пожалуйста, на 3-4 исполни нам
5: офигенно.
1: 3-4
4: офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Емота приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж.
8: Реклама.
9: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: на пилоте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла на наших дорогах держатся. Уже по абсолютной классике Малышева вместе с Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Турбинной толчья от Учителей до проспекта Космонавтов. Затор образовался от развязки на Калине до объездной на Комсомольской. На самой объездной встряли от Громова до Амундсена. На Московской плотно от объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
8: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мазуля в консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
0: Добрый день всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы. С вами в эфире «Навигатор» и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня немножечко минутка добра, скажем так. Вышла игра под названием «Deer and Boy» – «Олень и мальчик». Это очень, я бы сказал, семейная игра, и дети, и взрослые что-то смогут подчерпнуть для себя. Вообще, это с видом сбоку платформер, который в очень мягкой, красивой, мультяшной графике выполнен. И здесь рассказывается очень долгая прямо история без слов, пропитанная драмой про сбежавшего мальчика и маленького оленя, которого он встречает в лесу. И понятное дело, что здесь основной геймплей — это решение различных пазлов пространственных, чтобы продвинуться дальше. Но игра не про это. Здесь одна из основных, скажем так,
2: она
0: фишек.
2: Она про дружбу.
0: Она про дружбу мальчика с оленем. Ну и тут еще прикол в том, что олень этот постепенно взрослеет, и в соответствии с этим меняется ваше с ним взаимодействие. Потому что понятно, что где маленький олень сильно помочь не может, большой уже что-то сделает. Для детей это будет выглядеть как просто милый, можно сказать, интерактивный мультик о дружбе мальчика и оленя, а взрослые увидят, как сюда вшиты более глубокие темы касательно различного рода трагедий, с которыми приходится как-то справляться и двигаться дальше по жизни. То есть грустненькая, конечно же, история, но и это основная тема здесь. То есть тут не столько про игру, сколько про интерактивный именно сюжет, чтобы вы могли полностью увидеть мир этой истории. Вот это та категория игр, где хочется сказать, ну вот если вам не нравится, что сына корзина вечно сидит во что-то играет, подсовывайте ему вот подобные игрухи периодически.
2: Пусть плачет.
0: Не, потому что здесь все равно, это же не важно, из какого вида художественных произведений тех или иных вы подчерпываете правильные идеи. То есть это может быть книга, но это может быть и фильм, но это может быть и игра, потому что это современная точно такая же форма искусства, где если вроде как игра преподает уроки дружбы, прощения, вот это вот все, справление со сложностями жизненными, ну почему нет? Почему бы не выучить эти уроки вот так вот ребенку?
2: Ну и в отличие от тех же книг или фильмов мы говорим, когда об игре, это все-таки интерактивный вид искусства, где вы погружаетесь в сюжет, сами принимаете решения, даже если игра вам подкидывает эти решения, вы все равно чувствуете это намного лучше, чем просто наблюдая со стороны. То есть именно тот нарратив, который автор хотел вам показать, вы его буквально на себя перекладываете.
0: Да, эмпатия включается гораздо сильнее, когда, по сути, ваш персонаж в игре — это аватар вас, скажем так. В любом случае, если хочется чего-то добренького, светленького, немножко грустненького. Заходите на игровые площадки, качайте Deer and Boy, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилота ФМ.
1: Реклама.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый день всем, кто выкрутил свой настрой на все 100.4. С вами в эфире «Навигатор». И хотелось бы напомнить, что в эту пятницу, 26 июня, «Катапульта» будет выездной. Ребята будут работать в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». Если вы где-то будете мимо проезжать, можете мимо не проезжать, заглянуть. Ну а если все-таки хочется понаблюдать, а возможности побывать нету, подключайтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
1: Все больше в последнее время появляется изобретений, которые нацелены на защиту от комаров. И здесь один энтузиаст сделал электрическую броню для всего этого.
0: Ой, да слушайте, на самом деле вот у меня фумигатор и вообще отлично работает. Я рядом с ним иногда мертвых комаров нахожу и такой, ха-ха, не может быть, чтобы это не убивало чуть-чуть меня каждый день, не правда ли?
1: Так ты же с собой его никуда не возьмешь, его никуда не прикрепить, даже если, ну разве что у тебя генератор какой-то будет там с розеткой.
0: А я из бутылочки немножко. Отхлебну и за щекой носить буду. Это как с кетчупом на случай, если где-то не подают его, всегда можно немножко с собой носить.
1: Так вот, к изобретению. Идея родилась из простого наблюдения, что комар, когда садится на открытый участок тела, прокусывает кожу, начинает кровь пить, все мы это видели. Угу. Если в этот момент кожа окажется частью электрической цепи, насекомое получит удар током прямо в момент укуса.
0: Как и вы.
1: Здесь удар током достаточно слабый, вас не шибанет, как от удара током из розетки.
0: Ну, послушайте, давайте так. В момент, когда комар ввел свой хобот, уже будет вот этот эффект чесания, скажем так. И в такой ситуации все, что я получаю, это то, что я все еще чешусь, но еще и в момент мне было больно, как от щипка.
1: Да, но тем не менее, он провел эксперимент, он, получается, в лес прямо вышел в этом костюме, и когда несколько комаров, скажем так, получили уже от него по шапке, другие к нему больше не подлетали. Это как в назидание для будущих смельчаков, которые попытаются к вам как-то подлететь.
0: Так это даже на самом деле не первый раз выясняется, только до этого это были дрозофилы, и там выяснилось, что если они видят трупики собратьев, то их меньше становится, потому что их это пугает.
1: Ну вот.
0: Я тоже считаю, что нужно из комаров делать какие-то вот эти, знаешь, назидательные на въезд в городе. Как типа в «Игре престолов» было что-нибудь. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Последствия атак на гражданские объекты России удается минимизировать. Все преступления Киева фиксируются для последующего разбирательства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем. Наши военные продвигаются по всему фронту. Киев огрызается как может. Так Песков объяснил участившиеся удары по гражданской инфраструктуре России. Он заявил, что последствия подобных атак необходимо и возможно минимизировать, и этой работой круглосуточно занимаются российские военные и другие профильные ведомства, пишет РБК. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на «Шейкмана» в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж. Дефицита топлива в регионе нет. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на Ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5,5 тысяч квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвалась. Выданное разрешение, пишет Ядин. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так зверинцы назвали должность ночного дежурного. Обязанности наблюдать за ночной жизнью животных, стать хранителем тайн, которые скрыты от глаз обычных посетителей. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две смены с половины пятого вечера до полдевятого утра через четыре выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 миллионов рублей. Артист готов снизить цену до 650 миллионов вместо 700 миллионов, пишет Лента.ру. Актер выставил на продажу свой особняк на Рублевке в конце января. Двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседка для барбекю. Ранее риэлторы сообщали, что особняк Стивена Сигала не пользуется популярностью у покупателей из-за маленького земельного участка величиной 15 соток, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 74,62, евро 85,49.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Завтра дождей снова никаких не видно, но и солнца не то чтобы много будет. Обещают переменную облачность. Ветер подует с северо-запада, его скорость 2-4 метра в секунду. На термометре в течение дня от 15 до 19 градусов тепла.
0: А я уже не знаю, верить тебе, не верить. Ты вроде как вчера, сегодня говорила, что до 4 часов дождики будут.
6: Говорила,
0: а
6: да.
0: Единственное, что капало сегодня, это пот с моей спины.
6: Ну, набрехала, получается.
7: Пилот FM.
8: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: фуры за 600 тысяч рублей.
1: Так, хорошо, давайте.
0: Это 12-килограммовый аксессуар из монолитного бетона М300. И это вообще не сумка. Это просто выглядит как сумка, но ничего положить внутрь нельзя. Просто кусок бетона с надписью, названием бренда и ручек из арматуры, собственно. И как они это все дело презентуют? Индустрия роскоши продает вам иллюзию легкости, невесомый шелк, мягкая кожа, вот это вот все. И это вроде как показывает вашу отстраненность от проблем. Они же предлагают вам вернуться на землю спального микрорайона. Гравитация в ваших руках сама вот как есть. Вы не положите в нее телефон или помаду, вы положите в нее свою способность сгибать позвоночник. Это они пишут. И перед покупкой нужно обязательно подписать отказ от медицинских претензий на случай, если сумка вывихнет вам запястье.
1: Это так тупо. Я очень надеюсь, что у них никто никогда ни один экземпляр не купит. Хотя, все-таки, наверное, появятся
0: люди. Мы живем в идиократии, поэтому купят.
1: Но тут я тоже думаю, если вся эта идея ощутить тяжесть жизни, ребята, за косарь подъезжайте, я не знаю, там, леща дам, еще что-нибудь. Зачем это непонятная дорогостоящая покупка?
0: Понятно, что это все презентовано как ирония, да, над индустрией моды сейчас. Тем не менее, все равно это выглядит достаточно неприятно.
1: Да и в целом, это же такая постоянная фишка, что они вроде как, мы делаем сатиру некую, да, но только вполне себе реальные бабки за нее получаете, да. И не отказываетесь, когда кто-то покупает. Я грешным делом, честно скажу, начинаю думать, может тоже попробовать какую-нибудь фигню сделать, типа древесную кору медитационную начать продавать или что-нибудь такое.
0: Ты должен бороться со злом, а не примыкать к нему.
1: Не-не-не-не-не, ногти отгрызу, такой смотрю на один. Интересно, получится дороже 5 косарей продать? Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Турбинной пробка от Учителей до проспекта Космонавтов. На Комсомольское движение затруднено от развязки на Калине до Объездной. Плотно на Московской от Объездной до Волгоградской. И на Артинской нужно потерпеть от Книжного переулка до Армавирской.
0: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
4: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
5: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УС ТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
7: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Ай, вас

0: русский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий Центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Привет всем, кто еще не знает, как этот вечер после работы разнообразить. В Екатеринбурге 12 минут 6, а с вами навигатор. И сейчас будем разбираться с культурной программой в рубрике «Афиша».
1: Можно сегодня к 7 вечера прийти в «Пассаж» на Вайнера 9. Там на 4 этаже есть ресторан «Либург» 19.05, и у них есть летняя терраса на высоте. И каждую среду теперь там будут проходить музыкальные вечера театра «Турдус» на летней веранде. Теплые, значит, вот эти посиделки с видом на центр города и живой музыкой. Будут исполняться известные хиты, которые вы узнаете с первых нот в исполнении кавер-группы «Бенгер». Место за столом стоит 1000 рублей, 12+. В это же время можно прийти в Дом культуры на Бажова 193. Там покажут иммерсивную комедию «Давай займемся». И это не про секс, это про нас и нашу честность. Поскольку спектакль иммерсивный, зрителю не получится спрятаться в темноте зала, вас все равно втянут в разговор. И почему стоит идти, если вдруг вы устали от банальных комедий, либо если цените иронию. Приходите, билетов осталось мало, стоит 1800 рублей, 18+. Чуть попозже, к 19.30, можно прийти в Коляда театр на Ленина 93. Там покажут моноспектакль-драму «Пьяный космонавт». И это честное признание одного вот отчаянного космонавта. Когда он подвыпил, он расскажет, стоит ли космос отказа от земной жизни и какова цена стоит за космическими полетами. Билет стоит 1200 рублей, 18+.
2: Вот вы думаете, вам тут тяжело, когда с утра с похмелья ловите вертолеты? Я ловлю МКС.
1: А к 8 вечера можно прийти в бар «Правда» на Шейнкмана 90. Там пройдет открытый микрофон. Если вы вдруг начинающий комик, и вам нужно удостовериться, насколько хорошо вы пишете сейчас свой материал, приходите там его проверить. Либо, если вам хочется, вот как зрителю, просто прийти и весело время провести за немного денег, послушать разного рода комедию, тоже приходите. 200 рублей всего стоит билет, 18+.
0: Я честно хочу предупредить всех, кто собирается впервые попробовать, знаете, наиболее вероятно, первый раз будет ужасно. Через это нужно переступить. Мне кажется, это первый вот порог, где определяется, будешь ли ты этим заниматься в дальнейшем или нет. Это как ты переживешь свое первое вот это разгромное поражение, потому что после него снова выйти на сцену жестко тяжело. Но в действительности помните, что все комики, самые даже лучшие, они все равно пишут только им смешную тупую фигню. Нет, нет, да и да. Для того и существуют микрофоны открытые, чтобы это проверять.
1: В общем, где бы вы ни оказались сегодня, сегодня насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: сентимиентов.
1: Спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
2: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
1: Привет всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 19 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
3: Тут в Китае начинает набирать популярность услуга «Старшая сестра». Взрослые женщины в возрасте от 30 до 40 лет оказывают поддержку молодым девушкам за деньги.
1: Только девушкам?
3: Только девушкам в данном случае, да. Они позволяют выслушать их, да, совет какой-то, опираясь на свой богатый жизненный опыт или просто пообщаться. Цены на такие услуги разные. От 1500 рублей за все мероприятие, да, то есть за встречу, до 3500 рублей за час. Но есть и те, кто деньги не берет, просто просит оплатить расходы на еду и совместные мероприятия. И делятся они на рациональных и эмоциональных, чтобы клиентки могли выбрать, что им ближе.
1: Но сразу видно, что это было придумано человеком, у которого нету старших сестер. Потому что настоящая услуга «Старшая сестра», ты платишь деньги, она приезжает к тебе, в соседней комнате запирается, если к ней заходишь, она говорит: «Свали, мелкая!»
3: А в Монголии приравняли документы об окончании школ буддийской философии к дипломам о высшем образовании. То есть теперь они признают ученые степени выпускников как местных буддийских университетов, так и зарубежных. Это эквивалент степени бакалавра, магистра и доктора. И первые обладатели такой докторской степени надеются активизировать сотрудничество храмов и научных учреждений. Министр образования Монголии назвал этот шаг важным историческим событием.
1: Вперед ли этот шаг сделан, потому что я думаю,
3: нет.
1: Прикинь, на предприятие вызывают буддиста с высшим образованием буддистским, и ему говорят: вот тут вот фигня, авария в системе, что делать? Он такой: ну, я думаю, стоит успокоиться.
3: Ну, вообще, будет прав на самом деле, в первую очередь всегда стоит успокоиться.
1: Нет, знаешь, вокруг огонь. Он такой: мне кажется, не стоит принимать близко к сердцу, хотите персик?
3: Сядем, помедитируем, давайте лучше все.
1: Да, прямо здесь. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Реклама.
9: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу.
13: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да!
14: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
17: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
18: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
19: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
20: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
3: 12+.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 27 минут. С вами вечерний навигатор, и пришло время конкурса «Кто сказал?». Играть с нами будет Эмин! Слесарь днем, вечером муж и уже практически перманентный четвертый участник навигатора.
1: Здорово!
2: Всем привет, ребят, привет всему Екатеринбургу, привет.
0: Как настроение? Как вообще? Готов выигрывать?
2: Да не так. Да хотелось бы, уже четвертый раз.
1: Обманываешь, тебе нравится просто с нами болтать вот так, поэтому ты не выигрываешь никогда.
0: Да, вдруг реально это просто кайф о радио. Ну ладно, сегодня, я думаю, мы разберемся. Я чувствую, в воздухе витает какая-то атмосфера победы. Классика, у нас для тебя высказывание. Три варианта, кто это мог сказать. Выбираешь правильно, подарок твой.
1: Только в день рождения узнаешь, прошу прощения, сколько в мире ненужных вещей. Давайте еще раз. Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей. Кто это сказал? Возможно, это был ослик Иа из повести «Винни-Пух». Может, эта фраза где-то звучала в «Смешариках», а возможно, это был писатель Михаил Жванецкий.
0: Давай. Сделай это.
2: Ну, пусть будет Жванецкий. Пусть еще раз позвоним.
0: Не позвонишь.
1: Не позвонишь.
0: Потому что победители не дозвонятся повторно. Господи, мы впишем этот день в календарик. Да, 24 июня.
1: Красная дата будет.
0: День победы Эмина. Наконец-то. Все, оставайся на связи. Сейчас за эфиром порешаем подробнее по поводу подарка. Ну а сейчас, наконец-то, так долго мы не могли до этого добраться момента с тобой. На 3-4, пожалуйста, громко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
0: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: звание. Добрый вечер всем, кто пытается находиться в движении вместе с Радио Пилот. На 104.10 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр Airmatic Pro. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Малышева стоит от Бажова до Московской и вместе с Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Затор на Восточной от Советской до Декабристов. Пробка на Ленина от Луначарского до Хохрякова. На объездной плотники от Московской до Амундсена. И нужно терпеть на Карла Либкнехта и Розу Люксембург от Шевченко до Куйбышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокойно.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: Реклама.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены в 20 регионах России. Это подсчитали эксперты РБК. С помощью регуляторики власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Вместе с этим правительство России разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. Об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак. Кабинет министров также в качестве важной меры рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передавать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован непосредственно в Кушве, в городском доме культуры. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Также в Кушвинском доме культуры развернут и волонтерский штаб. В понедельник вечером смерч в Кушве уничтожил более 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Эксперты присвоили Свердловской области высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составил менее 77 миллиардов рублей. Это почти на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Как пишет агентство ЯН, по объему госдолга Средний Урал занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». Одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Кроме того, многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы быстрее менять работодателя. Посещаемость чемпионата мира по футболу идет на рекорд. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы уже посетили около 3 миллионов человек. Для сравнения, в Катаре в 2022 матчи посетили более 3,5 миллионов фанатов, а в России в 2018 на стадионе пришло чуть более 3 миллионов, это около 47,5 тысяч на каждый матч. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
9: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
10: В четверг на этой неделе, если верить синоптикам, мы снова немного от дождя отдохнем. Небо обещают преимущественно облачное, осадков не выпадет. По температуре днем до плюс 19, утром плюс 15, вечером плюс 17. Ветер ожидается слабый, северо-западный 2-4 метра в секунду.
1: Но это все помните, начиная со слов «если верить синоптикам». Вот так вот. Лучший синоптик, который никогда не врет. Это с утра в окно высунутая рука. Ну, вроде вот так вот.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
14: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
13: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
0: Асмото!
13: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Берембаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
3: Подробности в салоне.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
14: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Только успешны ваши вот эти любовные похождения. Серые, черные, синие и ярко-красные оттенки убивают романтику, так они считают. Провоцируют ссоры и продлевают одиночество. В то время как бордовый и нежно-розовый считаются идеальными, потому что они притягивают тепло, заботу, страсть и уют. И все это вот с мелочей, в общем, уют в доме начинается. Вот о чем они.
1: Не знаю, как-то сомнительно, потому что что бордовый, что фиолетовый, они в большинство комнат вообще никак не впишутся. Это очень вырвиглазно. Разные цвета. Но я очень сомневаюсь, что у нас проблемы у людей в интимной сфере из-за какого-то там цвета постельного белья. Это скорее больше связано с тем, что что-то разучились мы все коннект друг с другом налаживать. Вряд ли будет такое, что я пришел домой один, лег на вот эту свою бордовую простыню, и моя рука сама по себе провела мне по бедру. Я такой, это что, это личная жизнь налаживается какая-то или что? Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там по-прежнему 6 баллов. Неизменно Малышева вместе с Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Комсомольской пробка от развязки на Калине до Объездной. Движение затруднено на Московской от Фурманова до Волгоградской. На Щербакова плотно от Прониной до Самолетной. И нужно терпеть на Библиотечной от Педагогической до Комсомольской.
0: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите. Может, даже приз получите. А еще один подарок мы, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
2: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах?
5: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». Добрый вечер всем, кто еще не знает, чем занять свое свободное время на этой неделе. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и сейчас выясним, что, где, куда, как, почем в рубрике «Афиша».
1: Завтра, если у вас с утреца нет дел, можете к 11 прийти в театр балета «Щелкунчик» на 8 марта 104. Там покажут балет «Жар птица», то есть это фантазия на русскую сказочную тему. Значит, Кощей околдовал русскую землю, превратил богатырей в беспамятных воинов. Жар-птицу ее сестер заточил в каменную клетку. Кто всех спасет? Конечно же, Иван-царевич. Ну и понятно, что идете вы туда не столько ради сюжета, сколько ради яркого, красочного действа. А здесь этого предостаточно.
0: Ой, я прям вижу, как появляется жар-птица и говорит: нет, я не феникс, это разное.
1: Билет стоит 500 рублей, 6+. В пятницу 26 числа можно к 8 вечера прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет трибьют-концерт группы «Кино». Большая двухчасовая программа от курганской группы «Братья Люмьер», которые уже 10 лет на сцене, между прочим. Ко дню рождения Виктора Цоя. То есть весь вечер будет посвящен легенде, которая оставила, ну, не побоюсь этого слова, огромный след в истории русского рока. Билеты от 700 рублей, 16+. В субботу 27 июня можно к 6 вечера прийти в «Руки вверх» на Радищева 25. Там пройдет другой концерт, будет уже выступать хип-хоп-исполнитель Арчи. Если любите пацанский рэп про братство, но при этом еще и с лиричным настроением, приходите, вы услышите его лучшие песни за весь творческий путь, и что-то новенькое он вам тоже подгонит. Билеты от 1500 рублей, 16+. А в воскресенье 28 числа к 6 вечера можно прийти в бар «Коммуна» на Розы Люксембург 34, где пройдет шоу «Больно смотреть». Значит, вы наверняка знакомы с категорией глупых, даже немножко кринжовых российских сериалов, которые смотреть самостоятельно и на серьезных щах просто невозможно. И вот комики решили создать импровизационное шоу, где вы это все вместе посмотрите. Если простыми словами, это реакция, да, категория контента, многие знакомы, но в реальной жизни со смешными комментариями.
0: О нет, они перенесли в реальную жизнь тупые видосы с Ютуба. Как так?
1: Билет стоит 300 рублей, по крайней мере, да, не задирают ценник, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев, в столице Урала 18 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест». В частности, проверим мы знания у Максима, который работает снабженцем в транспортной компании. Доброго вечера!
2: Привет!
3: Привет-привет, Екатеринбург!
0: Скажи, как у тебя со знанием нашего города? Уже обкатал все, что можно?
3: Ой, город Екатеринбург настолько сильно разрастается, что не успеваем даже улавливать какие-то новые улицы, какие-то новые районы.
0: Ну да, так, слушай, на самом деле из старых иногда вот эти улочки, которые...
2: Микропереулочки.
0: Да, тянутся 20 метров, но при этом у них какое-то там название. Но в любом случае, есть какие-то районы, которые ты прям не любишь?
3: Не люблю, но вот Висм для меня какой-то неопознанный такой район. Я там даже пытался пожить, но мне как-то там не прижилось на станции.
0: Так.
3: Висм, Сортировка, вот для меня они юго-запад, они какие-то такие, на самом деле,
0: все хорошо.
3: Для меня районы.
0: Все хорошо шло до того, как ты сказал юго-запад. Про юго-запад есть у нас все-таки вопросы сегодня, но я думаю, ничего, как-нибудь справимся, доедем. И у нас для тебя три вопроса о нашем городе, на каждый из них три варианта ответа, все правильно даешь, подарок твой. Ну что я могу сказать, погнали!
2: Итак, переулок с каким названием действительно существует в Екатеринбурге? Ламинатный, плиточный или ковровый?
3: Ух ты ж.
2: А это первый разминочный вопрос, между прочим.
3: Разминочный вопрос. Да, но вот это, видимо, где-то в новом районе он находится.
0: Не в новом, но в одном из твоих нелюбимых.
3: В одном из моих нелюбимых. На юго-западе, значит, да?
2: Во всей видимости.
0: Не знаю, может быть.
3: Так.
2: Ламинатный, плиточный, ковровый.
3: Ковровый, наверное.
0: Да, не наверное. Да, абсолютно точно. На юго-западе между Громовой и Чкалово находится.
2: Двигаемся дальше. Какая из этих улиц идет параллельно Розы Люксембург? Малышева, Гоголя или Куйбышева?
3: Так, Роза Люксембург, Малышева, Гоголя перпендикулярные. Малышева, Гоголя перпендикулярные. Роза Люксембург.
0: Расчехляй чертоги разума, рисуй карту, ты же там бывал.
2: Раскрепощай.
0: Итак, параллельно Розы Люксембург, Малышева, Гоголя, Куйбышева.
3: Малышева, Гоголя, Куйбышева. Куйбышева?
0: Это окончательный ответ?
3: Так, Малышева, Гоголя, Куйбышева. Куйбышева и Малышева, они параллельные, тогда получается Гоголя.
2: Нет, смотри,
0: так у нас вопрос, что идет параллельно? Тут только одна из них параллельно, да.
3: Одна из них параллельно. Получается, Гоголя.
0: Гоголя? Вот.
2: Молодец!
0: Кое-как, ну доехали. Но теперь, конечно же, любимый мой третий вопрос. В нем мы будем говорить про Химаш конкретно.
3: О!
0: Знаешь его, нормально все с ним?
3: Я тут родился, 18 лет прожил. Поэтому
0: восхитительно.
3: Сейчас, если я обкакаюсь, будет совсем неплохо.
0: Не волнуйся, тебе на самом деле локации, знания локации Химаша тут вообще слабо помогут. Мы будем говорить про улицу Грибоедова тут, которая упирается в завод Уралхимаш. И скажи, как ты думаешь, а как раньше называлась улица Грибоедова? Радостных обывателей, улица Подберезовиков или улица вторая улица 1 мая? Радостных обывателей, Подберезовиков или вторая улица 1 мая?
3: Вторая улица 1 мая как будто бы звучит как-то посолиднее, чем все, что перечислено.
0: Да, такое. Что, выбираешь ее?
3: Да.
0: Итак, вторая улица 1 мая. Абсолютно верно. В целом, это название немножко странненько.
2: Вторая улица, да,
0: 1 мая. Такого-то года. Ладно, мы поздравляем тебя с победой, Максим. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим, какой, как, когда подарок заберешь. А сейчас, как победитель, на 3-4, пожалуйста, громко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: На старт! Внимание! Шерп!

0: оплата проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота-мото-мото.
8: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
12: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
12: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
12: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
14: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Код.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. В Екатеринбурге 18 часов и 29 минут. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – ИП «Беликов» Денис Константинович. Автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. По Челюскинцев и Московской не едется от Маршала Жукова до Куйбышева. На Большакова застряли от Белинского до Серова. Толчья мучает на Московской от объездной до Волгоградской, понабилась пробка на Ленина от Луначарского до Хохрякова, и нужно потерпеть на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
8: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вот Subaru и Twizka. Ну и вот определяю с бюджетом и сравнивал, еще нашел Trailblazer третьего поколения. Вот что можете сказать.
2: Trailblazer третьего поколения против Subaru XV?
3: Ну, третье поколение, имею в виду там рестайлинг третий, Trailblazer, да, точно.
2: Ну, слушай, ну XV-шка это вообще другое пальто. Это, ну, там городской хэтч просто с возможностью чуть-чуть повыше кузов купить. Вот, собственно, и все. Это как я тут поржал, мы с одним из журналистов общались, тоже за Subaru. Он говорит, я, говорит, вообще, короче, смелые какие были раньше дилеры, давали гарантию на Subaru вообще. Но давай так, XV-шка в первой генерации абсолютно непонятна для меня была. Это что-то из разряда, я не знаю, там... наших версий этих с пластиковыми накладками у АвтоВАЗа. То есть, ну, как бы не реализован настолько, насколько хотелось бы. Вот если мы берем машину, например, там 22-23 года, это уже интереснее. Это второй рестайлинг, ну, там цена будет. А-та-та вообще. То есть, как бы, ну, она не едет на эти деньги, а от слова совсем. Если мы смотрим против этого всего Trailblazer, у Trailblazer вообще история качелей каких-то просто. Ну, вот как бы ты смотришь в динамике, да, автомобиль, и он то в одну сторону качнется, то в другую, то в пятую, то в десятую, то из него пытаются внедорожник сделать. Ну, изначально, вот для меня Chevrolet Trailblazer это был такой, знаешь, основой простого полноприводного кроссовера, большого достаточно, с американскими вот этими стандартами маневренности и так далее. Сейчас из него сделали в третьем особенно поколении нечто среднее между Peugeot и еще чем-то, у него это белая крыша еще.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Тут вот предыдущий мужчина звонил, инженерные решения искал. Я бы ему посоветовал Гольфа седьмого в универсале. Кузов универсал. Там у них есть достаточно симпатичные комплектации эрлайновские. То есть машинка прям здорово смотрится, вместительная. 150 сил там турбомотор. И вот там действительно инженерные решения, потому что все-таки ваговская группа, она прям в техническом плане очень продвинута, и машина, она достаточно актуальная, динамичная, и по мультимедии там все прекрасно, и улица красивая, и мотор беспроблемный, вот этот 150 сил 1.4, ну, третья генерация Gen 3. Вот.
2: Но ты же понимаешь, что за любые вот какие-то плюшки инженерные приходится в двух случаях расплачиваться. Первый случай — это когда что-то ломается. Второй — когда ты изначально покупаешь машину. Да, она действительно одна из неплохих машин в своем классе. Тут я спорить не буду. Просто проблема в том, что она не такая большая, как хотелось бы многим. Но в универсале, наверное, да. Но Alltrack был интереснее с точки зрения управления на дальники, вместимости и прочих других вещей. Но, жаль, не такой надежный, как хотелось.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
5: Вообще интересует А7, трехлитровая. Что можешь сказать, по какие болячки? 14-й год, пробег 170.
2: Ну вот основная болячка — это с тем, кто как, чего с этой машиной делал, почему. Я то просто недавно совсем смотрел. Второй, третий владелец еще ничего, третий, четвертый уже начинается веселье. Да, это машина хорошего уровня, это другой класс, это управление, это динамика, это еще что-то. Опять же, вот то, о чем мы говорили, инженерное решение. Но в этой категории дешево не будет. Не будет ничего дешевого. Содержание, заправки, я уж молчу. Понятно. Ладно, бог с ним. Ремонты, вот это прямо жесть. Это надо, к этому просто надо быть готовым. Что ты за это получишь? Ты действительно получишь до сих пор еще актуальный, яркий автомобиль. Но он низкий. Низкий прямо. Вообще, мы не могли на тест-драйве в некоторые районы заехать, потому что там либо съезды очень корявые, либо заезды. А-а-а. Потому что мы все время цепляли то бампер, то еще что-нибудь. Такая же история у нас была с опятыми купешками. Мы не могли съехать с улицы Щербакова на улицу Зимнюю, это в сторону Уктуса. Прикинь, с трех попыток только.
5: Ладно, спасибо, всем хорошего дня.
2: Тебе спасибо, удачи, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Информация на правах рекламы.
7: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
8: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинос.
9: Акция от дилерского центра Регинос на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинос.
10: Навигатор. Вечернее шоу на Радио Пилот.
11: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
12: Тут на днях в Сочи прошел единый пивной экзамен. ЕГЭ по пиву сдали более 300 человек, проверяли знания в формате, похожем как раз вот на школьный ЕГЭ, с тестами, задачами и сочинением.
2: Вопросы... А практика?
12: Практика в конце. Вопросы были из разряда, ну там, по истории напитка, культура потребления, технология производства. Были тематические задачи всякие, их нужно было тоже решить. И максимальный результат на экзамене составил 95 баллов. Победитель получает главный приз 30 литров пенного напитка. Лучшие авторы эссе, подарки из Испании, но и все участники, именные дипломы. Завершился экзамен, естественно, той самой практикой. Торжественная церемония с награждением и вечеринкой.
11: Единственное, что не совсем у тебя почему-то точные данные. Там победитель награждается алкоголизмом и больной печенью. Эй! Это интересно ведь, что все происходит, когда вроде по всему миру люди пытаются бороться с алкоголем и алкоголизмом, но нет-нет, да и да, вылезают ребята, которые такие: ну вот мы долго шутили про литербол, а что шутить? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
13: Продолжайте движение.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да! Ура!
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
21: Ого, вот это поворот. Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
22: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
23: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
24: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
25: Подробности на мотивтелеком.ру.
26: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
27: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
28: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт stuttberg.rf.
0: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
1: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
7: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Внимание всем постам на 104 навигатор.
1: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. Центр избирком оценил возможные расходы на выборы в Госдуму. Сумма, которая будет затрачена на организацию проведения голосования, составит более 27 миллиардов. По словам представителей ЦИК, в федеральном бюджете на предстоящие думские выборы зарезервированы только чуть больше 23 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда выделят из резервного фонда правительства. Деньги потратят на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы. Напомню, предстоящие выборы будут трехдневными и пройдут с 18 по 20 сентября включительно. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП «Екатеринбург», речь идет об участке на пересечении улиц 8 марта и Юлиуса Фучика. Скандал произошел из-за продажи участка земли, на котором компания-застройщик изначально обещала возводить паркинг. Позже от этого проекта отказались и участок перепродали. Новый застройщик планировал возводить многоэтажку, но она бы перекрыла жителям уже стоящего жилого комплекса вид на Ботанический сад Академии наук. Жители построенных домов направляли обращение к губернатору. В Екатеринбурге на ремонт и профилактику начали закрываться бассейны. Большинство перестанет принимать посетителей с 1 июля. В юности поплавать нельзя будет до 31 июля. Бассейн во Дворце молодежи возобновит работу только 23 августа. До осени с 1 июля по 1 сентября закроют бассейны Верхосецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. При этом Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть всего на неделю, пишет портал Е1. Россияне в мае начали активнее покупать жилье на вторичном рынке. Увеличение показателя по сравнению с маем прошлого года составило 45%. В сравнении с началом 2026-го спрос вырос на треть. Причинами ситуации эксперты рынка недвижимости называют снижение ключевой ставки, которая не поменяла ситуацию в корне, но открыла ряду покупателей дополнительные возможности. В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Базу данных можно интегрировать в портал госуслуги, а также добавить региональные цифровые сервисы, сделать их доступными для приютов, ветеринарных организаций и подключить к этому процессу чиновников. По мнению авторов, инициатива позволит сократить время поиска питомцев, повысит вероятность их возврата владельцу в первые дни после пропажи и снизит нагрузку на приюты и волонтеров. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.
5: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
3: Завтра, 25 июня, нам обещают сухую погоду, еще и душно не будет. На термометре днем всего лишь до плюс 19, утром плюс 15, вечером плюс 17. Осадков не ожидается, небо облаками затянет, но солнце пару раз все-таки покажется. А ветер подует слабый, северо-западный, со скоростью 2-4 метра в секунду.
4: Надо уже как-то на законодательном уровне установить, что у нас, ну, от 5 дней жары, где-то в середине недели парочка разгрузочных чуть-чуть подосвежится. Mm-hmm. Потому что я вот вчера ночью столкнулся с проблемой, что мне под совсем легким одеялом чуть-чуть зябко было, как будто. А под другим мне было слишком жарко.
3: Но если я правильно помню, у тебя другое, судя по твоим рассказам, это 15-килограммовое одеяло.
4: Это так тогда, может, я просто от физухи вспотел.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто бросил якорь на волне пилота в столице Урала. 8:03, с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
2: 24 июня на наших календарях. Сегодня отмечается день ромашки. Бабули сейчас вот вовсю букетами луговых ромашек торгуют. Можно сегодня в честь праздника купить, а если нет, то дома чаю с ромашкой попить всегда хорошо.
0: Ну и там вот эти все гадания. Я помню, в детстве этим занимался. Помню, если заканчивается на «не любит», я такой: бракованная ромашка, следующую.
2: Из профессиональных праздников отмечается день бизнес-аналитика. Поздравляем. Международный день визажиста и международный день женщин в дипломатии.
0: Как будто в разных направлениях идущие праздники, потому что визажисты — это же наводители марафета.

0: прикол в том, что наше сознание конкретно, это же очень маленький участочек всего, что в нас есть, а большая часть контролируется подсознанием. И вот это шестое чувство, это когда твое подсознание что-то увидело, что-то услышало, какая-то там вот эта цепочка в голове случайно была затронута, ассоциативная, и ты еще не выкупил, в чем прикол, но подсознание уже такое, вот это надо бы посмотреть, что там происходит.
1: Ну и еще сегодня отмечается такой праздник, день ремонта окон и дверей. Повод в любом случае проверить, да, состояние этих элементов дома, и если есть необходимость, запланировать какой-нибудь мелкий или не мелкий ремонт.
0: Да, тем более, что, говоря про окна, лето — это сейчас самое то.
1: Это да.
0: Поздравляем всех причастных с праздниками. И поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева и Высоцкого, ничего не меняется, стоят от Мира до Сыромолотова. Затор на Комсомольской от развязки на Калине до объездной. Пробка на Щербакова от объездной до Лыжников. И нужно терпеть на Евгения Савкова от дороги на Медный до Ручейной.
1: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу на Радиопилот.
3: Реклама.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
7: Сделай каждый день особенным с «Хавейл H3». Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный «Хавейл H3» в «Регина» с «Хавейл Про» на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас.хавейлпро.ру».
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке. Со скидкой 10% до 30 июня. Атом. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Центр». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 часов и 17 минут. А с вами вечерний навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Екатерина. Она работает фотографом. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Добрый вечер.
0: А какой у тебя профиль? Всякие свадьбы, мероприятия, фотосеты или художественное что-то?
2: Все подряд вообще, на что позовут, я всему рада.
1: А что как... твое любимое, вот хочется спросить, где тебе больше всего? Свадьбы?
0: Странно, да. Подожди.
1: Любви много там.
0: Обычно люди, наоборот, на свадьбы смотрят, типа, деньги хорошие,
1: но... Я тоже слыхала такое, да, в основном.
2: Нет, это всегда мило.
0: О, ну это ты какой-то очень сильно хороший фотограф получается.
1: Сильно хороший человек.
0: Вот у нас тут какая история, Екатерина. Имеется песенка у Анны Асти, та самая, которая от Артика отпочковалась сольной карьерой когда-то. Называется песня «Дурак». И сейчас мы проиграем для тебя небольшой отрывок из нее. Но одно слово в тексте закрыли визгом нашей резиновой шилы. Твоя задача сказать, что за слово там скрывается, и тогда подарок твой. Готова расчмокивать?
2: Готово.
0: Ну, полетели. Вот такая вот история. Нужно ли тебе повторить наверняка, да, задание текстом?
2: Что-то там черная полоса, наверное.
0: Не-не-не, давай текстом повторим,
1: давай
0: чтобы
1: текстом.
0: Проще было, а то там звук сжимается.
1: Давайте. Просто да. В груди дыра, черная, как... В который раз срываюсь, и снова чувство в кулак.
0: А тут рифма в первых двух строчках. Просто в груди дыра, черная, как... Что у нас есть?
2: Не знаю.
0: Потому что здесь на самом деле логической привязки в тексте нету. Имела ли ты когда-нибудь дело с печами?
2: Печами?
0: В них это аккумулируется.
2: Черная, как труба.
0: Не-не-не-не-не-не. Мы говорим именно про постоянно генерирующееся нечто, что-то в печи.
2: Зала.
0: Вот,
1: какая молодец. Ответ. Я уже с Золушкой хотела заходить с подсказкой.
0: Ну да, да. На самом деле, была еще масса вариантов. Ты очень шустро выбрала правильный из возможных.
2: Мне помогали.
0: Ну вот.
1: Хороших людей рядом держишь, молодец.
0: Да, надо говорить спасибо. Ну и тебе спасибо, естественно, за участие. Ты наша победительница. По этому поводу.
2: Спасибо.
0: Оставайся на связи, мы за эфиром подробнее сейчас обсудим подарок, что как, когда заберешь. Но перед этим, как та самая победительница, громко, четко на 3-4, пожалуйста, исполни нам. Офигенно! 3-4.
2: Офигенно!
3: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На старт. Внимание. Шарт.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тепло ли тебе денется?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
10: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на Петрович.ру. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: О, приснилось, что я завтрак проспал.
12: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
13: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
14: Это что, цены? Да вы шутите!
15: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
14: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
15: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
14: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
16: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с радио «Пилот». На 104.10 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Айрматик Про». Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, там все неизменно. На Московской затруднено движение от Объездной до Волгоградской. На Белинского и Карла Либнихта постоять придется от Куйбышева до Ленина. На Евгения Совкова толчья от дороги на Медной до Ручейной. Сака Иванцетти не радует от Антона Валика до Малышева. И нужно постоять на Объездной от Громова до Амундсена. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокоен.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пришло время узнать, что там в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор». Правда, сегодня технологию тяжело назвать высокой. Как раз-таки история про то, как нас откатывают назад. Есть такая компания «Commodore». Я думаю, кто постарше, те помнят. Это были первые ПК коммодоровские. Mm-hmm. Очень сомнительные времена. На них была куча странных игр, которые нужно было еще умудриться запустить. Ну, а потом компания пропала на долгое время. Они занимаются какими-то побочными продуктами, но свои никакие там флагманские не выпускают. Но тут они решили, что пора возвращать раскладушки и выпустили такую под названием Callback 8020. Callback — это вообще в переводе называется вот отсылка назад, грубо говоря. И идея разработчиков — это убрать все лишнее, вернуть ощущение простоты, помочь отвлечься от повседневной цифровой суеты. Что, в принципе, на самом деле проблема актуальная. Да, понятно, что насколько люди привязаны к своим смартфонам, и где-то это удобный инструмент, а где-то это уже нездоровая зависимость. Говоря про дизайн, это раскладушка вот из начала 2000-х. Есть у нее несколько цветовых вариантов, а телефон оснащен двумя экранами. Наружный, где отображаются время, дата, уровень зарядки и статус подключения, и внутренним экраном с разрешением 480x640. Управление, в первую очередь, рассчитано на кнопочную клавиатуру, а сенсорный вот хоть и имеется, но по умолчанию выключен. Причем свою операционную систему они там подкрутили на основе Linux, что оставляет, да, желать, конечно, лучшего. Цена стандартной версии $500. И вот это вот ловкая такая попытка развести людей, мне кажется. И типа, эй, старые технологии, помните простые кнопочные телефоны? Да, кстати, заплатите как за полноценный смартфон за него. Но, играть в змейку. Но, в общем, посмотрим, выйдет ли она в итоге на рынок. Просто было интересно снова услышать название Commodore в целом. Но и да, правда, нужны какие-то упрощенные гаджеты, потому что то, что мы делаем с телефонами, явно ни в какую хорошую сторону нас не ведет.
2: Это правда.
0: Как бы то ни было, ребята, берегите свои устройства и оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но что с людьми делает лето и крепкий алкоголь? Это, конечно, жесть. Тут Дибров отличился на рейв-пати. А вчера оперный певец в Москве Герман Юковский спрыгнул с моста. На болотной набережной в Москве хотел переплыть реку. Его выловили, довезли на катере. Прямо к причалу парка Горького. Спасатели привезли, вел себя агрессивно, стал кричать, всех, на всех обматерил. В общем,
4: а кто он, напомни?
3: Он солист, оперный певец, солист Московского государственного академического камерного музыкального театра, преподаватель Гнесинки, номинант на премию «Золотая маска», был пьян и спрыгнул с моста, хотел переплыть реку, но
4: не рассчитал. А что так расстроило мэтра?
3: Может быть, наоборот, от радости.
5: А он, может быть, русалку там увидел и бросился за ней в погоню. Белая горячка, она же такая.
3: Вот так, все, его отвезли в больничку в состоянии такого, где-то к Деброву туда же, с переломами, со всеми делами.
4: Он пел в этот момент.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
3: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающие удочки до завтра вечерний навигатор. Но перед тем, как мы студию покинем, конечно же, есть занимательный факт. Он про глупые поверья некоторых народов.
1: Так.
0: В общем, в Центральной Южной Америке есть такое насекомое фонарница. И вот в Южной Колумбии существует поверье, что ее укус смертелен, если в течение 24 часов после него не заняться сексом. Хотя на самом деле это насекомое считается абсолютно безвредным для человека. Укусить может, но ничего не будет.
1: Вот так надо демографию поднимать, понимаете?
0: Да, это, вот чувствуете, насколько измельчали люди сейчас вот эти пикаперы со своим «Ой, ты ангел, с неба не упала!» А раньше он такой «Я умру! Я умру, если прямо сейчас мы не решим этот вопрос!» Всегда одну эту фонарницу в кармане носили, чтобы разыграть полностью сценку. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. Всем

0: всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в подмосковном Жуковском сегодня проведет совещание по развитию авиации. Перед заседанием глава государства осмотрел образцы новой авиационной техники. Это самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Авиатехнику президенту России презентовали глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха и главные конструкторы МС-21 и Суперджета-100 Виталий Нарышкин и Кирилл Кузнецов. РИА Новости напоминает, что самолет Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который должен заменить дорабатывающий ресурс Ан-24. МС-21 должен прийти на смену самолетам Як. Центр избирком одобрил использование системы дистанционного электронного голосования на выборах в Свердловской области. В региональной избирательной комиссии отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей в регионе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо будет подать заявление на госуслугах в период с 3 августа и до 14 сентября включительно. Всего в России голосование через интернет будет доступно в 33 регионах, пишет «Коммерсант Урал». Неизвестные в Солнечном открыли стрельбу по автобусам 77-го и 054-го маршрутов. Об этом порталу 66.ru рассказали в мэрии Екатеринбурга. В ситуации разбирается полиция. Кроме поврежденных автобусов, есть пострадавшие из числа пассажиров. Мужчина получил ранение. В происшествии разбираются сотрудники 12-го отдела полиции. В мэрии предполагают, что хулиганы стреляли по автобусам из пневматического оружия. Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 85.49.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nasa.dom.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
8: В этот четверг нас снова ждет подходящая для прогулок погода. Температура воздуха в течение дня от плюс 15 до плюс 19. Ветер ожидается слабый 2-4 метра в секунду. С северо-запада будет переменная облачность совсем без осадков.
0: А вот в песне пелось, что главнее всего погода в доме. Почему на это нет прогнозов? Типа завтра вечером на кухне ожидаются истерики 3-4 в час.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
13: «Осмото»!
11: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
14: «Осмото». Подробности в салоне.
15: Новая музыка
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: «Одрейл Групп». УГ-910-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
10: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.

0: рекламу.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Встречайте. «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: реклама.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
3: Осмотр!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Берембаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большаков 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам ассаба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.
0: 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи!
2: Lo que nos

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжу.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 22 минуты.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.